0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима», город Курск.
3: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
4: Что значит «сколько лет»? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Мне это неприятно, понимаете?
3: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
4: О, я принес вам свои басни.
3: То есть теперь вы пишете басни?
4: О, да, басни.
3: А чем же вас не устроили басни Крылова?
4: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева-дева-дева-девочка моя, что это за чушь?
3: Так, ладно. Ну хорошо, почитайте ваши басни.
4: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну, людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль. Покуда счастливы все действующие лица, чего ж плохого делает лисица?
3: Ужас какой! Это что у вас получается? Лисица молодец, а контрафакт это хорошо?
4: Ну хорошо, может быть, другую басню. Медведь и ЖКХ.
3: А вот это социально.
4: Согласен.
3: Да.
4: Проснувшись по весне, увидел косолапый за коммунальные услуги странный счет. Слюнявой лапой тянется к бумаге, отросшим когтем по графам ведет.
3: Короче,
4: за зиму 12 800.
3: А где мораль? Кто виноват? Что делать?
4: Кто виноват? Медведь. Все это знают. Не спи, когда тарифы повышают. Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал собственную лапой.
3: Так это что такое? У нас, между прочим, солидное издательство. Мы никогда в жизни не напечатаем эту крамолу.
4: Давайте, может быть, вот «Мартышка и качки»?
3: Ну, попробуйте.
4: «Мартышка к старости слаба, бицухой стала, и прессой банки надо подкачать».
3: Она хватит! Подкачка. Я устал от вас, Якушев.
4: Устали? Отдохните. Басня на Оскар. Миллионер и Хрущев.
3: Боже.
4: А при чем тут боже? Хрущев был атеистом. Это
3: читайте!
4: В тот день вся Индия болела за бобра. И вот ведущий огласил вопрос. Кто третьим был генсеком в СССР? Атос, Портос, Хрущев. Опять Портос, опять Хрущев с Атосом, боят.
3: Остановитесь, где мораль?
4: Мораль, побольше бы нам хороших чистых фильмов про страны, где беднее нас живут.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, запомните, если вам не спится, откройте контакты в телефоне мужа и посчитайте овец.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости. Нет,
2: без
1: просто
2: физической
1: мы хорошо
2: близости.
1: Провели.
2: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там рамила, ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. В понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

о себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ниночка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

0: Star FM. Шутки.
1: Кто знает, какие успокоительные лекарства принимает медведь в мультике про Машу? Мне тоже такие надо.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Моя любимая тема — женщины за рулем. И это не сарказм, действительно, я очень люблю, когда девушки водят машину. Как правило, они делают это прекрасно. Разговаривают два приятеля. Как дела у твоей жены с вождением машины? Ты знаешь, прекрасно. Дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Ну что, накатим по рюмочке, так сказать. А с этого все и начинается. А потом приходы в 2 часа ночи и звонки в дверь. Звонок в дверь в 2 часа ночи, жена открывает дверь, на пороге стоит качающийся муж. Она смотрит ему в глаза и говорит: «Где ты был, сволочь?» Он говорит: «Я играл с друзьями в шахматы». Она говорит: «А почему от тебя пахнет водкой?» «А чем от меня должно пахнуть? Шахматами?» Иногда дети нас не только веселят, но и удивляют. Особенно приятно, когда они приятно удивляют. На собеседовании в школе для особо одаренных детей 6-летнего Вовочку попросили рассказать, чем автобус отличается от троллейбуса. Вовочка ничего скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус на электродвигателе переменного тока. Оказалось, ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус без. Понял? И нечего тут морочить тете голову.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны оставь врагу.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Отец во дворе. Это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол. Это все слышно было. Отец зажал сына в угол. У тебя два яблока. Я одно выбросил. Сколько тебе осталось? О, папа! О, о! У тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа! О, о, о, о! У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа! О, о! Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо! Нет, надо! У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой! Оставь ребенка! Он идиот! Я меняю условия. У тебя было два яблока. Одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа! Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока. Гриша, умоляю. Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока. Тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока. Я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну, хорошо. Ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: поймешь почему. Все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Шутки дожди плюс Стас Ярушин. Шутки дожди плюс Надежда Ангар.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну, если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали! Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
0: Это из личного.
3: Это твоя песня?
0: Да.
3: Лично?
0: Вот, вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое у тебя отчество. Хотя нет, шучу, все знают. Позвольте я.
0: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс! Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там
0: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
0: Не пейте!
2: Ну, чачу, по крайней мере.
0: А дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный. Сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
0: Надя, твоя песня.
3: Да? Что, аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
1: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
0: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
0: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна.
5: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
6: Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
5: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я работаю врачом-ветеринаром уже 32 года. Коту под хвост.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Мама пришла с дочкой Анечкой на концерт хора турецкого. Ждут начала, дочь говорит: «Мам, а как я пойму, о чем они поют? Я ж турецкого языка не знаю». Андрей 5 лет хвастается родным: «Я сегодня дрессировал кошку в собаку. Получилось только наполовину. Гавкать она еще не умеет, а вот кусается уже как настоящая собака». Из школьных сочинений Тани. В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. И в этой вот позе их увидела няня. Это была родная няня Пушкина. Увидав, что они долго целуются, няня к ним присоединилась. Я согласна с философом Шопенгауэром. Хоть фамилия и не наша.
0: Угарный папа.
1: Вовочке 4 года. Он рассуждает: «Мое тело всю ночь переворачивается на другой бок, а руки только мешаются. Может, мне от них отдельно спать? Ну, как бабушка от зубов». Однажды мама вечером смотрела телевизор. К ней пришел 5-летний сын Леша и начал обниматься. А потом говорит: «Мама, не смотри на телевизор, смотри на меня». Мама спрашивает: «Почему?» «Потому что от телевизора глазки болят, а от меня нет». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Будьте терпимее к нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусы.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: ЖКХ.
2: Директор ЖКХ влюбился, но так и не смог подарить тепло.
3: Оксана вызвала домой сантехника и сильно разочаровалась в немецком кинематографе.
4: Раньше отопление в домах включали в октябре, теперь в сентябре. Это все, что вам следует знать о глобальном потеплении.
5: Оплатил счета по коммуналке. Кто-нибудь знает вкусные рецепты из воды?
6: Слоган на платежках ЖКХ.
2: Кто не платит, тот не жилец.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ваханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения – большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма», «Лоханкин и его роль в русской революции». Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. «Рядом с этой сокровищницей мысли, — неторопливо думал Васисуалий, — делаешься чище, как-то духовно растешь». С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. «Варя!» — умоляюще сказал он, входя в комнату. «Мы же условились!» «Полюбуйся, Сашук!» — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. «Вот он! Лежит, самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!» Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков! Тебя я презираю!» — заныл он. «Жены моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?»
2: «Товарищ Лоханкин!» — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватая за усы.
1: «Уйди! Уйди, тебя я ненавижу!» — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты гнида жалкая и мерзкая, притом не инженер ты, хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!»
2: «Как вам не стыдно, Васисуалий Андреевич?» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо. Но подумайте, что вы делаете на втором году пятилетки?»
1: «Он мне посмел сказать, что это глупо! Он! Он жену, укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе повые, по шее, то есть вам я надаю!»
2: Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает», — размышляла она с гордостью. «Какая все-таки страсть!» Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах врача. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета спиной к кровати и громко чавкал. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса.
1: «Лоханкин!» — сказала Варвара ужасным голосом.
2: С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
1: «Варвара!» — сказал он в нос. «Неужели ты в самом деле уходишь от меня? К Птибурдукову?»
2: Ответа не было. «Волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю!»
1: Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Три новые короткие истории.
11: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
10: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефоны и мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кот - самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Решила в сумочке прибраться. Три раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Это уже 2 килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: квартиру сниму на суточный рум.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Это что-то с чем-то.
4: С чем-чем-чем.
3: С чем-то.
4: Что-то.
3: С чем-то. Это
4: что-то с чем-то.
5: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
6: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть шапку.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Странная у меня работа. Спрашивают как с умного, а платят как идиоту.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали.
1: Реалити криминалити.
3: 5 апреля сего года мне стал известен факт измены моей супруги с моим другом Николаем П. Обиды я на него в душе не затаил, хотя и врезал ему пару раз для профилактики внешнего вида. Забрали также все меховые предметы, за исключением кота, который, видимо, еще не дорос до шапки. После совместного распития бутылки вина Галкина Надежда ударила мужа обухом топора по голове, чем и нарушила его биографию. Мы с моим другом Кузьминым СП, находясь в состоянии алкогольного аффекта, угнали автовышку и катались на ней по городу. Автовышка находилась в приподнятом состоянии, что стало толчком к написанию неприличного слова на рекламном щите предвыборного кандидата. Затем мы решили добавить к выражению лица кандидата изображение неприличной мужской части тела. В этом процессе нас и задержала полиция. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама.
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
5: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошая вещь, умный браслет. У нас с женой, кто меньше шагов за день сделал, тот и гуляет с собакой перед сном.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползает на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда это делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете, как: дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. 6+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница детсада Жанна Геннадьевна смирилась с тем, что ее зовут Жадина-говядина.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в университете.
1: Дорогие коллеги, наш суперплатный университет специального радидипломного образования имени денег Зеленергия окончил очередное полугодие. Поэтому ура!
2: Ура! Ура! Ура, действительно ура.
1: Екатерина Гурамовна.
2: Да.
1: Ну и как сдали ваши студенты?
2: Ой, прекрасно сдали, прям новенькими купюрами. Конвертики красивые, чувствуется тяга к знаниям.
1: Ну, супер-пупер, да.
3: Позор, позор, какой позор, а? Какой позор, просто! Не сдал, никто не сдал. Хотя я задал один банальнейший вопрос. Назовите мне имена всех жен опричников Ивана Грозного. Тишина просто какая-то, тишина!
1: Денис, ты, Игоревич, ты что, гонишь? Какие жены опричников? Даже жены опричников не знают всех имен жен опричников. Ты что делаешь? Они нам платят по 500 тысяч в год, а ты их еще и дочишь? У меня на моем предмете я на экзамены вопросы из мультика «Синий трактор» подготавливаю. Давай-ка ставь всем зачеты быстро.
3: Слушайте, не нравятся мои методы? Увольняйте меня. Зачем вы меня держите?
1: Да я бы с радостью тебя уволил, Денис. Но ты же вот скотина знаешь, ты прекрасно знаешь, что у нас по регламенту должен быть хотя бы один профессор.
2: Угу.
1: Ну или преподаватель с дипломом в высшем образовании. Не с нашим, а с настоящим дипломом.
3: Я вам еще раз говорю, я взяток не беру.
1: Да по тебе видно, придурок, по тебе очень сильно видно. Ты посмотри, на чем я езжу. На чем ездит Екатерина Гурамовна.
2: Я летаю.
1: Вот. И на чем ходишь ты, Денис? Я вообще поверить не могу, что ботинки так можно стоптать. Я думал, это кроксы.
2: О, боже, какие люди! Как мы рады! Здравствуйте!
4: Здравствуйте.
1: Угощайтесь, пожалуйста.
2: Пожалуйста, шампанское. Ой. Самое лучшее для
4: Спасибо.
2: Вас.
4: Спасибо.
1: Как у вас дела?
4: Прекрасно. Представляете? Подхожу к своему сыночке, к моему кровиночке. Я говорю, а поехали с мамой на бизнес-джетике в Австрию Новый год встречать? А он говорит, не могу. Я говорю, что, сынок, жесткие отходосики? А он говорит, да, и зачета нет. Я говорю, наш папа в 90-е годы ОПГ создавал, старался. И все нам оставил, когда этот мир оставил. А какой-то прыщ... Ему не ставит зачет!
3: Да, Ольга Васильевна, это я не поставил зачет вашему сыну. Угу. Потому что он тупой.
4: А ты думаешь, я сюда пришла узнать, не гений ли мой сын? Я его воспитала. Я его 90 раз от розетки отрывала.
3: Тогда что он делает в нашем университете?
4: То, что и все. Два раза хавает. И идет домой. Так, все, давайте, ставьте там ему зачет. На кого он там учится?
2: Бьюти-летчик.
4: Бьюти-летчик. Я тебе уверяю, он ни дня вообще не будет работать по этой профессии.
3: Хорошо, я поставлю ему зачет.
1: А, вот и супер, вот и классно.
4: Давайте.
3: Если он ответит хотя бы на один вопрос по Древней Руси.
2: Фу ты, а!
4: Какая Древняя Русь? Человек не может ответить на вопрос, ты покакал? А это не Древняя Русь, это просто сзади посмотреть.
3: Тогда я не поставлю. Делайте со мной что хотите.
1: Во-первых, никто нахрен с тобой ничего делать не хочет. Во-вторых, Ольга Васильевна, давайте я вам поставлю зачет.
4: А вы можете?
1: Ну, вообще-то нет, конечно. Потому что я всего лишь ректор, уборщик и СММщик этого университета. Я вам сразу диплом красный выдам.
4: Ну, отлично.
1: Или черный. Какой у нас самый классный?
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» до ОГСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Лучшие биатлонисты в России – выходцы из Сибири. Потому что волки не прощают ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

0: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Театр кошек? Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
4: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
3: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
4: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
3: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю.
5: Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
6: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
7: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
6: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: Новый отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.
2: Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
3: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
2: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
3: Самый громкий буль.
2: И самый далекий плюх.
3: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
2: А для всех гостей праздника – незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
3: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
2: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
3: Бултых России! Не плачь, не хнычь,
4: мечи кирпич!
2: Подробности на сайте всё нипочём, когда с кирпичом.бульк.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 31 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В «Ленте».
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам.
10: Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
14: О, пани, о, пани.
13: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
15: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Возвращается мужик домой из командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе.

0: FM. Шутки.
1: Девушка, как приятно от вас пахнет. Что вы пили?
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Агрофак Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Все смеетесь, это смешно. А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия, Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
5: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
6: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
7: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
6: Аргументировано.
8: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
6: Тоже аргументировано.
8: А еще у него асцендент в Козероге.
7: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
6: Плюс 10 лет к сроку.
8: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
6: Минус 10 лет.
8: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
6: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
7: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
6: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
7: С ума сошли совсем.
6: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
7: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
6: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
14: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свои.

0: здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
4: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь семейными новостями. 26 июня южноуральцы поставят рекорд по свадьбам. Пара из Юргум представит область на конкурсе «Студенческие семьи России». И по Южному Уралу едет фестиваль «Челябинская область. Большая семья». 26 июня на Южном Урале станет самым массовым свадебным будним днем в истории региона. Из-за красивого сочетания цифр 26.06.2026 на эту дату подано 772 заявления на регистрацию брака. При этом уже на следующий день, 27 июня, в Челябинске впервые пройдет массовая регистрация. В рамках молодежного фестиваля на площади Революции одновременно зарегистрируют отношения порядка 10 тысяч пар. В Госкомитете по делам ЗАГС рассказали, что все чаще молодые люди выбирают для торжества открытые площадки в парках и скверах. И несмотря на моду на зеркальные даты, самое большое количество заявлений традиционно подают на регистрацию брака 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об уже сложившихся семьях студенты ЮРГУ Арсений и Александра Гульм представят Челябинскую область в финале конкурса «Студенческие семьи России». Его цель – укрепление традиционных ценностей, популяризация семейного образа жизни среди молодежи и студентов. Молодая семья вошла в число 30 финалистов из 25 регионов страны и теперь поборется за победу. Об этом в своем канале «Макс» рассказал губернатор Алексей Текстер. Глава региона отметил, что выход в финал – уже серьезное достижение. Впереди заключительный этап, а также открытое онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Алексей Текстер призвал южноуральцев активно голосовать за своих земляков. Также жителям региона напомнили, что вся Челябинская область – большая семья. Так называется передвижной фестиваль, который уже третий раз проходит в регионе. Он побывал уже в нескольких городах и селах и продолжит работу до 5 сентября. Региональные власти призывают жителей активно посещать площадку, чтобы получить практические советы представителей министерств и ведомств. Консультации здесь дают врачи, юристы, специалисты по соцзащите и ЖКХ. Сотрудники соцфонда и МФЦ оформляют выплаты без очередей и лишних поездок. Частью фестиваля является выступление лучших творческих коллективов. Работают и спортплощадки. Маршрут фестиваля и все детали можно узнать на сайте семья74.рф. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «Планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Берут интервью Чукчи. Скажите, о вашей охоте расскажите, как вы охотитесь. Говорит, тюлень объем. Логично, зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще олень объем. Понятно, зачем? Мясо надо, мясо. Логично. А еще геолог объем. Оба. А геолога зачем? Спички надо. Последнее, что узнала муха в своей жизни. Продается дача 600-ок. Торг уместен.
2: В магазине говорит, у вас гречка есть? Он говорит, крупа, что ли? Он говорит, нет, блин, космонавт.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. Танцуем очень бодро, бодро, бодро, бодро, бодро. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама ООО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат.
9: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Ну что, привет, страна! Шутки-шоу отправляют всем и каждому, кто настроен на первое юмористическое от лучки добра и позитива. Ольга Мажара с этой самой минуты и на ближайшие три часа здесь, в студии Юмор-ФМ. Оля, доброе утро!
2: Доброе утро! Вы не поверите, тут Антон Бурный тоже на три часа застрял, так сказать.
1: Вот так совпадение.
2: Не думаю. А думать, вы знаете, наверное, мы не будем в ближайшее время прям вот думать. Давайте улыбаться, просыпаться, кайфовать. Тем более, что классная компания у нас будет.
1: Самый лучший Дэн, Денис Клявер появится под занавес часа на экваторе 6-30 минутки Сатья с юмором, с ответами на ваши вопросы. И совсем скоро здесь тот самый КВН.
2: Ну а прямо сейчас те самые любимые заветные слова. Доброе, бодрое!
1: Бодрое!
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: На Юмор ФМ. Вторник на календаре, 16 июня, день младших братьев. Вот такой праздник отмечается сегодня, с чем всех младших и поздравляю.
1: Ну и старших тоже, потому что
0: да
1: им
0: и старших тоже
1: досталось. Ну, часто же старшим достается из-за младших.
0: Я сразу, ты знаешь, сказала слово «досталось», произнесла его в эфире. У меня картинка из детства.
1: Давай.
0: В голове, как я кубиком запускаю, сидя на диване, старшему брату, который сидел на полу. Прям в голову. А кубик такой хороший, советский, деревянный.
1: Слушайте, может быть, поэтому Гарик Бурито такой музыкальный?
0: Кто знает, кто знает.
1: Может быть, ты ему кубиком в голову вот это вот по волнам, по волнам?
0: Да, в таком случае тоже рассчитываю на часть роялти.
1: Да-да-да, Игорь, в общем, телефон брата ты знаешь.
0: Чему вы научились благодаря младшим, либо же старшим братьям и сестрам? Вот такой вопрос сегодня к вам.
1: Пишите нам, +7 915 03 03 567. Ждем в Telegram, в Макс. СМСки, кстати, тоже можно присылать. А еще можно заглядывать в ВК или в Telegram-канал Юмор ФМ. А сейчас...
0: Те самые золотые номера той самой горячо любимой игры.
1: Тот самый КВН на Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: А, скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
8: Да!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лежание на диване и есть путь. Русский народный буддизм.

0: Итак, чему вы научились благодаря своим братьям и сестрам, причем неважно, старшим, либо же младшим? Веселый чат Вадим написал следующее. Благодаря младшей сестре научился главному жизненному навыку. Делать вид, что ты спишь, когда она, пытается втянуть тебя в какую-то уборку, например. Это уровень дзена и актерского мастерства, которого мне бы никогда не достичь в одиночку.
1: Слушай, ну а потом как раз-таки это очень пригодилось, мне кажется, с женой. Дорогой, пойдем убираться. А ты такой спишь просто в глубочайшей фазе.
0: Это вообще удобная штука, когда едешь в автобусе, да уступите место. Что ж, чего не слышал.
1: Да-да-да.
0: Так многие делают, кстати.
1: Елена вот написала, а младшие братья и сестры, наоборот, самые прошаренные. А вот старшие всегда огребались, огребаются и будут огребаться. Вот у вас так, мне кажется, вообще не было.
0: Может быть и было, просто у нас разница 10 лет, я не застал этих моментов.
1: А он не рассказывал. Но он вообще очень такой...
0: Я задам ему вопрос.
1: Задай, пожалуйста, вопрос. А я сама задам ему вопрос, когда он к нам придет. Ты же встречаешь брата только на эфире.
0: Ну, не только.
1: Ну, практически.
0: В основном по работе, да, это случается в последнее время. Сергей пишет, старшая сестра научила меня курить и свистеть. Вот, пожалуйста.
1: Очень полезный навык. Кстати, я тут как-то пыталась свистеть, но что-то не получилось. Ну, как бы и ладно, наверное,
0: я настолько давно этого не делал, что вот так громко, зычно, мощно, наверное, уже не получится, да.
1: О, я умею, оказывается.
0: Ну, так-то я тоже тебе свистнул, конечно.
1: А как по-другому?
0: Громко, зычно.
1: А, ну я просто не хочу сейчас там всех разбудить.
0: Нет,
1: я хочу всех разбудить. Давайте просыпайтесь и пишите нам, чему вы научились благодаря младшим или старшим братьям, сестрам. А может быть, чему вы научили? +7 915 0303 567.
0: А мы продолжаем делиться с вами только качественным юмором. И прямо сейчас, кстати, с юмором, с тем самым.
1: Кстати.
0: Да, с ответами на ваши какие-то важные вопросы.
2: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
2: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось машиной? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо свесилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед, показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
4: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это пастерин у Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается, он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, ну, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: шутит Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103, 78, 320, 48, 605, 6+.
9: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скоро в продаже руководство по укладке парашюта. Издание второе. Исправленное.

0: на Юмор-ФМ.
1: Итак, по-прежнему 16 июня на календаре, День младших братьев. Такой праздник отмечается сегодня. Мы же спрашиваем, чему вы научились благодаря младшим, либо же старшим братьям, либо сестрам, соответственно. Андрей написал веселый чат. Следующее. Старшая сестра научила меня доить корову. Сейчас легко 10 литров молока могу надоить.
2: Главное найти корову, получается.
1: Ты доила корову, Оль?
2: Ну, я пробовала, но так, я бы сказала, кружечку надоила, но мне это было неинтересно, поэтому...
1: А я вот наоборот ловлю себя на мысли, что никогда этого не делал, но если предоставится такая возможность, я бы попробовал.
2: Ладно. А если у вас есть свободная корова, пишите, пожалуйста, Антону.
1: Да, просто так информация к сведению, да, но мало ли.
2: Ангелина вот написала: младший брат научил меня не оставлять еду без присмотра. Ну, мне кажется, это вообще классика, да? Там конфеты, все дела.
1: Конечно.
2: Это нужно как-то быстренько съесть. Так вот, как-то испекла торт, оставила ненадолго, а когда вернулась, верхушки уже не было. Он свалил все на собаку. А собаки, кстати, у нас тогда и не было.
1: Да, подворовывать научился, привирать качественно пока еще нет.
2: Но, опять-таки, на это время нужно.
1: Конечно, конечно, все приходит с опытом. Борис пишет: добрый и бодрый, у меня братья спрашивали, почему я всегда ездил бесплатно на общественном транспорте. И как-то старший брат сел сзади, обалдел, соответственно. Когда подходил кондуктор, я прикидывался глухонемым. И они отступали, видимо, думали, так жизнью обижен. Вот так.
2: Слушай, ну это какие-то очень робкие кондукторы, потому что их вот это вообще даже не остановит ни разу, мне кажется.
1: У меня друг прикидывался иностранцем обычно. Mm-hmm. Ну, остановки две мы проезжали, ага, на нужные выходили, пока пытались объяснить на пальцах, что нужно заплатить за проезд. Нет, нет, нет, не понимаю.
2: Ну, слушай, за мной однажды вышли на остановке. Ну, это было очень много лет назад. Мне было просто, ну, как сказать, лень платить одну остановку, а потом я от них убегала.
1: Мажара, хулиганка. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья, пишите.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Мы, конечно, совершенно не знаем, чему вас там научили ваши братья и сестры. Но чему научили мы? Как минимум делиться своими улыбками с нами на сайте веселаярадио.ру. Для чего? Для того, чтобы стать обладателем автомобиля за улыбку в этом 2026 году.
2: То есть, думаешь, кого-то там старший брат или сестра не научил улыбаться?
1: Не думаю.
2: Не думаю. А ты не думай, Антон. Но такое 100%...
1: А ты вот, Оленька, думай, что говоришь.
2: Я вот думаю и говорю, что вот через несколько минут мы кому-то точно позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. И это будет не просто шутка, а та самая, которая даст возможность вам заполучить 3000 рублей тут же сразу и возможность в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку» заполучить правильно что?
1: Автомобиль?
2: Ну, конечно, но, все же в названии.
1: Та самая шутка здесь совсем скоро, через считанные минуты, а еще раньше здесь Денис Клявер, он же
2: самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
5: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» «Все лучшее дорогому гостю». Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
6: «А что ты думаешь, что все мои украшения, шуба — это на твою зарплату?»
5: «Я спрашиваю, что это такое?»
6: «А квартира, машина — на твою зарплату?»
5: «Это что такое?»
6: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
5: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале: переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер, в Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Реклама.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. ОГРН. 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Отвертка многим шурупам вскружила голову, и лишь некоторым удалось отвертеться.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Финансово выгодное мероприятие для кого-то состоится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Да, самая шутка Николая Фоменко. Вот только что и прозвучало. Повторите шутку, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, вам не отвертеться от нас. Сейчас как позвоним, а вот кому? Ну вот кому-то одному, кто прямо сейчас крутится в нашем улыбайзере на сайте веселаярадио.ру. Как раз таки можно смотреть, как с невероятной скоростью меняются фотографии. Даже не успеваешь лица рассмотреть. Но одно мы сейчас точно рассмотрим и улыбнемся. В
2: три.
3: Ответ.
2: Давай.
3: Давай. Три,
2: два, один. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: И в нашем улыбайзере появляется Надежда из города Козьмодемьянска. Это, между прочим, республика Мариэл.
2: Да, миленько нам улыбается. Миленько. В общем-то, Надежда, у вас есть отличная возможность сейчас повторить шутку и стать богаче на 3000 рублей сразу же.
3: Сразу же, вот тут же, вот прямо сейчас мы звоним вам, вы отвечаете нам. 3000 рублей ваши и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Звоним Надежде, делаем это прямо сейчас.
3: У нас, кстати говоря, тот же часовой пояс.
2: И те же 30 секунд у Надежды.
3: А это у всех так.
2: Оп.
3: Может, она сама нам звонит? Звонить нам не надо, мы вам сейчас сами позвоним.
2: Да, давайте попытку номер 2 совершим.
3: Надежда, мы лично рассчитываем на то, что вы сейчас как-то вот, ну...
2: Трубку поднимете.
3: Да.
2: Шутку повторите.
3: Угу. И все.
2: А то, что называется...
4: Неправильно набран номер.
2: О, как.
3: Интересно. Но вот здесь, на самом деле, важно, когда вы делитесь фотографией и как раз-таки своим телефоном...
2: Своими контактными данными,
3: да? Все внимательно.
2: Не допустить ошибки.
3: Да-да-да-да-да. И тогда вот не получится так, как сейчас. Но будем надеяться, что в следующий раз все у нас получится.
2: Потому как фото Надежды остается в нашем улыбайзере, может попытка номер 2 произойти запросто. Если вашей улыбки пока нет на сайте веселорадио.ру, соответственно, ей можно и нужно поделиться для того, чтобы оказаться в числе претендентов на главный суперприз — автомобиль, разумеется. Ну, а данный эпизод игры мы будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, раскрутить его для того, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
7: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Только что довольно уверенно мы с вами шагнули в новую 60-минутку эфира Юмор-ФМ и шуток-шоу в частности. Вот в каком вопросе разбираемся. Сегодня, 16 июня, отмечается День младших братьев. Чему же вы научились благодаря младшим, либо же старшим братьям и сестрам?
2: Вот Илья написал, что брат научил есть пельмени холодными.
1: Ужас какой.
2: Потому что, когда он съедал свою порцию за минуту, я понял, разогревать бессмысленно. Теперь экономлю 40 секунд жизни каждый день.
1: Я вот как пельменная душа, как большой любитель пельменей, не могу есть ни холодные пельмени, ни уже, вот скажем так, разогретые.
2: То есть ты из того разряда мужчин, которые «я вчерашний не ем», да?
1: Ну вот, что касается пельменей, да. Все остальное вроде более-менее. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Мессенджер Макс, СМС-сообщение. Шутки шоу в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара.
2: И тот, который не любит холодные пельмени. Антон Бурный.
1: Он самый. Доброго-бодрого.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: Какие еще праздники выпали на сегодняшнюю дату, 16 июня? Давайте разберемся. День рождения Артека, например, отмечается сегодня.
1: Поздравляем всех, кто бывал. Кстати, Антон там одной ногой тоже как-то бывал.
0: Я проходил по территории, да. Так получилось. Одним глазочком увидел, что из себя представляет лагерь, в который хотят все дети.
1: С другой стороны, вот всегда теперь можно сказать, я в Артеке бывал, конечно. Просто не надо уточнять, что ты там как бы не на смене был.
0: Конечно, конечно. Но это факт, я был в Артеке. Еще один день рождения выставки достижений народного хозяйства, ВДНХ.
1: А вот там я был. Я там даже, кстати говоря, работала в одном из павильонов. У нас, нет, не то чтобы я там что-то продавала, сувенир, так посмотрел на меня. У нас съемочный павильон там был в космосе. Еще до того, как его вот сейчас превратили просто в невероятный музей. Кстати, если не были, обязательно сходите.
0: И еще один праздник. Международный день семейных денежных переводов отмечается в этот вторник.
1: Это получается, если тебе старший брат, например, переведет деньги, это вот как раз в честь праздника,
0: в таком случае...
1: Дорогой Гарик.
0: Да, хотелось бы обратиться вообще к семье. Дорогая семья, номер телефона вам известен, банк тоже. Жду.
1: Да, ваш Антон.
0: Такой набор праздников. Ну а далее давайте переходить к юмору. В общем-то, на осу у нас шутки, песни, плюс.
1: Здесь Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
0: Плюс рэпер СТ.
1: Класс.
2: Шутки, песни, плюс... Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс... Надежда Ангарская.

0: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он! Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда «Дайте шуму»!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
4: Позвольте, спою.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
4: Надя, дальше.
0: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
2: Браво!
3: Шутки, песни,
4: плюс! Сань, твоя песня.
5: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
4: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
0: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: эликсир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТМ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
4: Пока! Пока!

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, АО КСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Делай добро, и люди к тебе потянутся. Ну как люди? Лентяи, дармоеды, бездельники.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Интернет гудит, друзья. Зумеры нашли себе новое развлечение и активно выкладывают все это действо в социальные сети.
1: Избинг, монастыринг, что-то в этом духе?
0: Это уже отошло на второй план, я так понимаю. Теперь нишевое развлечение, модное слово, нишевое развлечение у них. Значит, ребята просто ходят на собрание дачников, либо же на выборы старшего по подъезду. Оказывается, в общем-то, такие мероприятия довольно зрелищные находят они.
1: Я тебе скажу, вообще не как зумер, а, хотел сказать, как бумер. Нет, я не бумер, я... миллениал. Я всегда забываю, кто я. Так вот, достаточно просто добавиться в домовой чат. И это каждый день что-то новенькое, интересненькое. А вот эти вот мероприятия, ну, типа вот выбор старшего, они же редко достаточно происходят.
0: Но, тем не менее, это же более зрелищно, чем просто сидеть в чате онлайн, читать
1: Антон,
0: перепалку.
1: Нет.
0: Так вышел, своими глазами все увидел, посмотрел, в общем-то, новые какие-то слова для себя выучил. Там действительно собрания проходят так, что до рукоприкладства доходит иногда.
1: Слушай, ну, у нас вроде как бы пока еще никто никого не побил, но, кстати говоря, девушки были близки. Там не поделили кое-что.
0: В целом, реалити-шоу можно снимать. Старший по подъезду, например.
1: Да-да-да-да-да. А, кстати говоря, про то... Ну вот, как выходить из ситуации, чтобы ну, не доходило до рукоприкладства?
0: Не входить в нее.
1: Это точно, да. Тут, значит, появилась статистика, что больше половины мужчин, ну, в процентном соотношении, 53%, покупает подарок своей любимой после ссоры, даже если они вообще не понимают, в чем они виноваты. А мне кажется, что это происходит практически, ну, 90%, да?
0: Ну, это, мне кажется, это самый легкий способ, знаешь, загладить свою вину. Ну, пусть и непонятно какую, но тем не менее.
1: Ну вот, если по статистике брать, то чаще всего ругается и забыто, 62%. Ну, например, там кто-то что-то не
0: помыл,
1: вымыл.
0: Не допылесосил, не убрался.
1: Да, из-за денег 49%. И просто во время разговора по телефону 45%. Ну, а заглаживают вину мужчины цветами, сладостями, украшениями. И, как мы, кстати, тут недавно выяснили, шаурмой.
0: Да, кстати, действительно есть такой факт.
1: Просто купи любимой шаурму, она будет сыта, довольна и не будет ворчать.
0: Да, но сытая женщина, это точно не злая женщина, 100%.
1: Ну, конечно. И мужчина сытый тоже не злой мужчина. Вот такая логика.
0: Да
1: она...
0: не всегда, но в целом да, наверное.
1: В смысле?
0: По большей части согласен.
1: Ну,
0: и,
1: вот
0: я просто и так не злой.
1: Это тебе так кажется. А, кстати, дальше...
0: Я не злой, Оля. Такие новости к этой самой минуте. Шутки шоу, давайте продолжать.
2: Спонсор группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест». Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали.
3: «Угарный папа».
4: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции».
5: «Почему?»
4: «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
3: «Угарный папа».
4: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз. Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
3: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я? Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
9: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

Ну, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется.

0: Итак, в день младших братьев интересуемся, чему же вы научились благодаря своим братьям и сестрам, неважно, кстати, старшим либо же младшим. Вероника написала в веселый чат, сестра показала, что краситься в машине – это искусство. Сейчас я могу нанести тональник на кочки, держа помаду зубами. Маш, привет.
1: Слушайте, ну вот я обожаю этих женщин, которые едут за рулем и красятся.
0: Я же тебе рассказывал историю, что однажды ехал в пробке, пока двигались, повернул голову налево, а там женщинка сидит, там прекрасно вяжет то ли носочки, то ли свитер с пиццами.
1: Женщинка. Маленькая, что ли, такая хрупкая была?
0: Небольшая, по-моему.
1: Женщина, женщина.
0: Если память мне не изменяет. Ну, в общем-то, вот на МКАДе кому-то носочки довязала.
1: Идеально, считаю. Может быть, кот и носочки как раз-таки.
0: Может быть.
1: Кирилл написал, младший брат, значит, рассказал мне, что такое истинное терпение. Когда, значит, в 3 года он взял мою флешку и утопил в аквариуме. А на флешке была курсовая. И знаете, что я сделал? Ничего. Выдохнул. Достал флешку. С тех пор на работе меня называют мастер дзен.
0: Но как же младший, мне кажется, был близок к тумакам, к порции.
1: Да, но вот на самом деле... Да даже не только вот младшие братья и сестры. Сама жизнь учит нас терпению.
0: Сама жизнь раздает тумаки периодически.
1: Да.
0: Алиса пишет, сестра научила врать маме синхронно. Мы разработали систему из 3 кодовых фраз. Гуляем у Оли, Оля заболела, и мы у Оли ночуем. Теперь я без труда составляю, в общем-то, алиби для деканата.
1: Ничего себе. А при чем тут Оля?
0: А существовала ли Оля вообще? Да, вот
1: если что,
0: вопрос.
1: Это не у меня. Я вас не знаю.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты для вас. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Пишите, делитесь. СМС, кстати, тоже отправляйте. И в Макс тоже напишите что-нибудь нам. Чему вы научились благодаря младшим, либо же старшим братьям или сестрам. Ждем.
2: На Юмор-ФМ.

0: автомобиль за улыбку. А мы вам позвоним. В любую секунду, в любой момент.
1: Какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ? Повторите, не исказив смысл, либо же дословно, забирайте 3000 рублей. А вместе с этой замечательной суммой еще и путевку в не менее замечательный суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
0: Да, ну а прямо сейчас мы приглашаем вас в эфир. Ну, то есть звоните нам сами. 229-2909, код Москвы 495. Через несколько минут будем дарить классные летние подарки в нашей новой игре «Добавку». Будете?
1: Ну, а пока в качестве добавки 5 шуток Николая Фоменко про счастье в эфире Юмор-ФМ.
2: Фоменко. 5 шуток про счастье.
3: Счастье? Это крепкое здоровье и плохая память. Николай чувствовал себя самым счастливым мужем в мире. У жены была аллергия на цветы, духи и мех.
4: Секрет женского счастья прост. Заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга. Толстая лучшая подруга.
5: В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
3: Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа была настолько холодной женщиной, что у комара, пившего ее кровь, заболело горло.

0: ФМ и Макфа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброго утра, бодрого всем, кто настроен на первое юмористическое. А вот знаете ли вы, что такое ЗОЖ или ПП? Вот вы, например, Ольга Сергеевна, известно вам?
3: Ну, давайте, да, допустим, забудь о жире... Попробуй плавать. Как тебе?
2: Хорошо, хорошо, да. Ну, почти. Вот, Оль, отдавать заначки, в общем-то, или там подумать о жире, поучиться плавать, вот все, что ты сказала, это тоже своего рода поддерживает, конечно же, здоровый образ жизни. Вот. Надо будет как-нибудь попробовать.
3: Попробуй. Ну, а пока Юмор ФМ и Макфэм представляют новую игру. Добавку будете? Будем оригинально, необычным образом расшифровывать разные аббревиатуры, которые, естественно, связаны с правильным питанием. И, кстати говоря, у нас для этого даже есть... Александр, и, между прочим, из Москвы. Добрые бодрые!
2: Саш, приветствуем вас!
4: Доброе утро, здравствуйте!
3: Ой, какой вы бодрый!
2: А чувствуешь, сколько экспрессии в голосе?
3: Да! Есть ощущение, что вы прям знаете, что такое правильное питание.
2: Да, не понаслышке, что называется.
3: Что на завтрак было сегодня?
4: Да, да. Сегодня на завтрак, ну, я принимал гриб ежовик, потом покушал что-то такое сытное. Ну, в первую очередь я с утра пью кипяток. Стакан кипятка, он поднимает сатурацию и вообще так...
3: Все. А прям, Саш, прям вот кипяток, что ли?
2: Да, да, на вас сейчас кипяток,
4: да,
2: так действует, Саш?
4: Да, кипяток.
2: Или гриб ежевик все-таки? Так, окей. Саш, раз ты такой заряженный, мы слышим это, давай к правилам того, что будет происходить. Значит, мы дадим аббревиатуры из мира правильного питания. Задача придумать этим аббревиатурам какую-то оригинальную, ну и по возможности смешную расшифровку. И если справишься за 30 секунд, получаешь приз от спонсора Макфа, точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
3: Готов ли ты, Александр? Хотя зачем я спрашиваю? Ты уже там уже давным-давно готов.
2: Конечно.
3: Поэтому погнали!
0: Добавку будете!
3: Уху! Саш, что такое ПВ?
4: Пряник великолепия.
3: Бад.
4: Бодр, аутентичен, добр.
3: Прекрасно. Ну и давай шлифанем ЗОЖ.
4: Знаешь, о чем живешь.
2: Как там был первый вариант? Пряник великолепен? Пряник великолепия.
3: Мне нравится... А мне нравится, знаешь, о чем живешь. Это реально прям вот, ну, круто.
2: Саш, это ты пряник великолепия сегодня, понимаешь?
3: Да, ну, смотри. ПВ — это пищевые волокна. Хорошая штука, благодаря которым как раз-таки наедаешься и сохраняешь чувство сытости надолго. Ну и запас энергии. БАД — биологически активная добавка. Ну, а ЗОЖ — здоровый образ жизни. Так что поддерживай его, знаешь, что такое правильные расшифровки правильного питания, и следи за этим самым питанием. Ну и давай поздравлять Антона.
2: Саш, мы тебя поздравляем, браво!
3: Почему-то я сказала нашего Сашу.
2: А он уже наш, он уже наш, да,
3: действительно. Ты получаешь подарок!
2: Какой? Да сразу несколько подарков ты получаешь. Беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни. Еще раз наше поздравление, Саш.
3: Да, а завтра продолжим.
4: Круто.
2: Классного дня. Да, завтра продолжим, друзья. Звоните в эфир Юмор ФМ.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
5: Реклама ПАО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, Погорян, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: 16 июня, вторник, день младших братьев. Вот такой праздник отмечается сегодня в этот день. Чему же вы научились? Благодаря младшим, либо же старшим братьям и сестрам.
2: Татьяна вот написала, что благодаря старшей сестре до сих пор помнит, как решать уравнение. Хотя прошло уже 30 лет. Дубасила меня, говорит, линейкой по голове.
1: А получается... также, да, лучше усваивается, доказано.
2: Ну так же вбить надо же вот это вот
1: знание. Видишь, как хорошо получилось.
2: Надо аккуратно, потому что можно как вбить, так и выбить обратно.
1: 915-0303-567, прежний координаты для ваших сообщений в нашем веселом чате. Пишите, чему вы научились благодаря братьям и сестрам. Ну а здесь шутки шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: Про линейку заговорили мы в прошлом часе. Mm. Вот хочется так. Хочется назначить ответственных за юмор. Как строгий учитель.
1: Как на линейке, что ли?
0: Как строгий учитель.
1: Уэн, то у тебя не пошло бы.
0: Роман Юнусов появится под занавес 60 минутки в самой спортивной рубрике с оговорками спортивных комментаторов. Голая штанга.
1: Еще раньше появится Джейсон Стэтхэм. Вот жалко, у меня не было такого учителя. Может быть, я лучше бы какие-то предметы усваивала.
0: Ты сидела бы глазами, хлопала влюбленными. Не понимала бы, что он тебе диктует.
1: А сейчас, кстати говоря, вполне себе будет понятно. В рубрике я такого не говорил.
0: Встречаем Марину Светлакову. В общем-то, прямо сейчас, еще раньше. Биг стендап в эфире Юмор ФМ.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
3: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями, 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают. Я недавно одной хвастаюсь, я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий. С такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие? Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая... Доступ заблокирован для вас, газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас? Пенсия давно ждет вас? Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал, если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели только разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что у меня охранник в Пятерочке. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях? Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту? В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал, слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит, ну у тебя же нету. Я говорю, у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой, ну... Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не с ним-то понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. Всякого до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед тем, как вступить с кем-то в брак, убедитесь, что вы смеетесь над одним и тем же. Это важно.

0: на Юмор-ФМ.
1: И снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Уважаемые сладкоежки, внимание, вы под угрозой. Вы главная мишень для комаров.
2: Да ладно?
1: Так заявляют врачи. Да. В первую очередь, товарищи кровососущие ориентируются на вещества, которые выделяет человеческое тело, в общем-то. А переизбыток углеводов меняет их состав и быстро приманивает комаров.
2: Слушай, была же новость, что комары еще любят тех, кто... Винишко любят, да?
1: Так вот, я же не закончил. В топе, скажем так, да, желанных целей также спортсмены беременные.
2: Так.
1: Да, и вот те самые любители градуса.
2: Ну, странно, честно говоря. Тогда, получается, все, ну, смотри, сладкоежки, спортсмены, беременные и любители выпить. Тебе не кажется,
1: получается,
2: что это как будто бы...
1: что все, да? Не, ну, человек 5 можно выбрать, которые не спортсмены, не сладкоежки, не беременные.
2: Очень интересно.
1: Но, кстати, не знаю, почему. Я уже второе лето наблюдаю, что не так много комаров, по крайней мере, у меня.
2: Это тебе так кажется. На самом деле, мы вот периодически ходим гулять к реке, и вот мою соседку, ее постоянно закусывают вот эти самые...
1: Что? Закусили соседкой комары.
2: А ко мне они как бы вообще хладнокровны, не хотят кусать. А вот мошки бывают, нет-нет, да налетят. Но это же не комары, правильно?
1: Правильно, Оль.
2: Вот. Еще, кстати, интересная статистика прилетела. Значит, треть россиянок ни за что, никогда, ни при каких условиях не будут встречаться с мужчиной, если у него нет...
1: Автомобиля. Автомобиль, мужчина, можно запросто выиграть. Где? В эфире Юмор-ФМ.
2: Да, но улыбать здесь можно. При этом, кстати говоря, 80% мужчин вообще наличие автомобиля у прекрасной барышни вообще никак не влияет на их готовность там знакомиться, влюбляться, абсолютно, встречаться абсолютно. И так далее.
1: Да, мужчин нечто другое привлекает в женщинах.
2: Что же,
1: Антон? Уж точно не наличие автомобиля, Оля.
2: Ну, а вдруг, ну вот смотри, вот у тебя нет автомобиля, ну ты был бы счастлив, если бы у твоей был автомобиль.
1: Ты знаешь, я вот как-то без него справляюсь.
2: А как ты?
1: И она как-то тоже.
2: Но, если честно, это вот меркантильные, наверное, да, не будут встречаться с мужчиной без авто. Хотя, с другой стороны, смотри, если она автоледи, а он нет, ну, вряд ли она его будет катать.
1: Тут, с другой стороны, для чего еще нужен автомобиль?
2: Для чего?
1: Это же удобно, когда у тебя дети появляются.
2: Это да.
1: Личный транспорт намного удобнее, чем такси в том же плане.
2: Ну, так можно начать встречаться, а потом уже... Дорогой, нам нужно взять кредит.
1: Да. А потом совместно нажные делить, да?
2: Не надо.
1: При плохом исходе, да. Окей, вот такие новости к этой самой минуте. Далее давайте к юмору. Обещанный Джейсон Стэтхэм появится прямо сейчас.
2: Я такого не говорил.
0: Юмор ФМ представляет... Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то проснулось и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь... все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на Суточную.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
8: От создателей «Не одна дома».
9: Сюрприз. Робоняня.
8: Я робот Володя.
10: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку. Ну что, зажжем?
8: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Губернатор встретился с руководителем комитета по рыболовству. Чиновник доложил, где можно накопать червей и во сколько завтра выезжаю.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Вопрос прежний. Чему вы научились благодаря своим братьям и сестрам, неважно, младшим или старшим? Андрей написал в веселый чат в ВК. Стращал, помню, черной перчаткой в форточке. Но, признаюсь, и сам жим-жим. А суп с красным перцем, так это вообще как здрасте.
2: Стращал. Какое слово-то, однако,
1: а?
2: Давичи нам Ольга написала. Ну, если продолжать
1: в таком русле, да, пошла беседа.
2: Мой брат младше меня на 4 года, и научил он меня ездить на мотоцикле. У него был красивый белый мотоцикл Ява. Днем ездила на сенокос на нем, а вечером каталась...
1: Красота, прекрасное времяпрепровождение.
2: У меня только один вопрос. Если это его мотоцикл, значит, днем катались вы, вечером снова вы, а он когда?
1: Ну уж, как-то там, как-то разобрались они в этом вопросе. Рома пишет, меня младший брат научил хитрости, когда ему мама что-нибудь говорит, сделать по дому. Он всегда отвечает, что сделает потом, и в итоге не делает. Ну и, собственно, потом про его дела все забывают.
2: Говорит, это удобно, кстати говоря.
1: А еще когда, ну, конечно же, удобно, когда есть в семье кто-то младше, у тебя брат или сестра, да? Делегировать все возложенные на тебя обязанности.
2: Да.
1: За вкусняшку, например, какую-то. На младшего.
2: Ну, я скажу так, что вот со мной бы вот этот вот финт не прошел бы. Потом, а я забыла, ты знаешь, что я ничего не забываю.
1: Ну, это точно. Иногда кажется, что Оль записывает. Однако замечена за этим не была.
2: Ну, я записываю на кору головного мозга.
1: На березовую, Оль, бересту. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Координаты прежние, именно по ним можно и нужно отправлять свои ответы на вопрос, чему вы научились благодаря своим братьям и сестрам, неважно, младшим или старшим.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну, кстати, и мокрый снегопад, и косые дожди, как в песне Юлии Савичевой. Они как-то легче переживаются, если вы находитесь сидя в салоне собственного автомобиля, который забрать можете сами, знаете прекрасно где.
2: А ты про снегопад сейчас просто так начал говорить? Или какие-то есть инсайты? Просто не хотелось
1: бы... Ну, знаешь, в прогнозах на июль вроде не видел.
2: Давайте без этого. Там дождь, плюс 20, еще более-менее. А вот это вот снегопады, это, конечно, Антоша так себе.
1: Со снегопадами давайте как-нибудь, ну, в конце ноября давайте.
2: Давай в декабре, под Новый год.

0: Роман Юнусов, он же Роман Юнусов в рубрике «Голова и штанга».
1: Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ те самые оговорки тех самых спортивных комментаторов.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
3: Гол! Штанга!
4: Матч только начался, но почему-то наши игроки уже выглядят уставшими. Хотя тренер разрешил им всю ночь перед игрой отдыхать в баре. Прекрасное выступление! Прекрасное! Ну да, да, были какие-то небольшие ошибочки. А вот тут у нее слегка разбежались ноги. Вопрос, чья голова крепче, остался без ответа. Оба лежат на газоне. Сегодня действительно непростая игра. Наши ребята уже минут 20 выманивают соперника к середине поля. А тот уперся бараном и не выманивается. И что сделал нападающий? Он повернулся и пробил своей коронной и единственной левой. Матч закончился. Я был очень возбужден проигрышем «Спартака». Зубы мои щелкали. И тут как раз подвернулось ухо соседа. Так, так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте – 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
2: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Три новые короткие истории.
8: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
7: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
9: Будет с кем силушкой помериться.
7: Категория 6+.
10: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. Стендап Урал Тур в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. 16 июня, день младших братьев, отмечается сегодня. С чем, собственно, себя я поздравляю. Оля, твою младшую сестру поздравляю с этим праздником тоже.
2: И братьев, и сестер, у меня же их много так-то.
1: Да. В общем, спрашивали мы вас вот о чем. А чему вы научились благодаря своим братьям и сестрам, кстати, неважно, младшим, либо же старшим. Спасибо за ваши комментарии, спасибо всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Да, ну и, кстати говоря, мы решили отметить сегодня Татьяну. И, так сказать...
1: И праздник, и Татьяну.
2: И праздник, и Татьяну. И немного компенсировать детством, так сказать.
1: Причиненным в ущерб.
2: Благодаря своей старшей сестре до сих пор помню, как решать уравнение, хотя прошло уже 30 лет. Дубасила меня линейкой по голове, написала Татьяна. Ну, а мы вас поздравляем, но не с этим, конечно же.
1: Да, мы вас поощрим, Таня.
2: Да-да-да-да-да. Ты получаешь два билета на фестиваль «Дикая мята», который состоится 19, 20, 21 июня в Тульской области. Ну и, кстати говоря, можно взять с собой сестру, если захотите, конечно.
1: Да, ну там уже сами решите, кто будет номер два в вашем приключении, в вашей поездке. А далее здесь в эфире МРФМ Кирилл Горин, друзья. Ваши приветы означают, это прозвучат в обязательном порядке. Плюс ко всему, не забывайте о том, что в абсолютно любой момент здесь появится шутка Николая Фоменко, которая кому-то из вас выпадет честь повторить. Для чего? Мотивация проста. 3000 рублей вы заберете сразу же. Ну а с этой суммой и путевку в заветный суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Так что все внимание на Юмор-ФМ. А на этом мы будем говорить вам мяу-мяу, мур-мур-мур и чау-чау.
1: Да, что в переводе на русский, друзья. В 7 часов утра завтра в студии Юмор-ФМ появится она, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А на сегодня мы с вами прощаемся и желаем классного, продуктивного, яркого, вот такого, чтобы прям, знаете, вот, чтобы вот ах, вот так вот было все.
1: Чао, пока, до завтра.
2: Пока. Шутки шоу. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
7: Юмор ФМ.

0: Снежинские «Полдень». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно.

0: Ваша улыбка, та самая, благодаря которой вы можете выиграть автомобиль в финале этого года. Рассказываю, как получить эту возможность. Улыбнитесь на камеру своего смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите шутки Фоменко в эфире самого веселого радио. Далее мы вам позвоним, вы правильно повторите шутку и получите за это 3000 рублей. Но уже в финале этого года у вас будут все шансы забрать наш большой и классный приз. Напоминаю, этот подарок – большой автомобиль за вашу улыбку. Тем временем, с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, всем доброго настроения. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат, то самое место, где я озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Ну а произойдет это уже через полчаса. И произойдет точно, если вы все направите нам по нашему единому и неизменному номеру Telegram, Макс и СМС. А номер вот такой, +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь немного о юморе в этом часе. В финале Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Также обязательно услышим лучшие миниатюры проекта Лиги Городов и обязательно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Напоминаю, что это как реклама, только не реклама и при этом очень и очень смешная. Ну а начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
3: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
4: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
3: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
2: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
3: Так.
2: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
3: Подождите. А у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
2: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
3: Ну и все, проблема решена.
4: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
3: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
2: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
3: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
2: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
4: Нам нужны ракетные двигатели.
3: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
4: Мы их запретили.
3: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть. Она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
2: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
3: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не утекли, у кого есть алюминий?
2: Вы очень проницательны.
3: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
4: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
3: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
5: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
3: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, хотите летом хорошо выглядеть на пляже? Тогда уже сейчас начинайте откармливать свою лучшую подругу.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
4: Что, простите?
3: «Передаст». Надежная служба доставки.
4: А как называется?
3: Да так и называется. «Передаст».
4: А кто передаст?
3: Курьер передаст.
4: А что передаст?
3: Посылку, письмо, любой ценный груз.
4: А простите, кому передаст?
3: А кому надо, тому и передаст.
5: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
4: Простите, а курьер точно передаст?
3: А как же? Передаст. Куда он денется?
5: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
6: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
7: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
6: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
7: Получи высшее образование по следующим направлениям.
8: Самоизоляция и пропускной режим.
9: Трафик и платные парковки.
8: Реновация зданий.
9: Плиточные и бордюрные работы.
8: Масочно-перчаточное дело.
9: Оленеводство.
8: Массовые праздники и всеобщее ликование.
7: Наши выпускники получают мэрский диплом
6: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
7: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
6: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
10: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
11: Да.
12: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
13: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
12: Лучший подарок для мужа.
14: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
12: Совершенно верно.
13: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
12: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города.
7: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.
2: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Для вас ПП. Значит, пойду поем? А БЖУ? Будить жену утром? Юмор ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
10: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
11: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
12: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
11: Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: «Юмор ФМ».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот когда я женился, помню. Где помню? Даже на ком помню. Одно не помню. Нафига?

0: чат. Наступило то самое время, когда мы озвучиваем ваши шутки, приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Вот номер в этом чате вот такой, плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. Виктор передает привет своим коллегам в кабинет 512, желает всем вам классного и продуктивного дня, а также отдельный привет лучшему начальнику Геннадию Ивановичу. Ну, после такого можно и премию выписать, и даже отпуск дать. Ирина передает привет своей семье, и пламенный поцелуй мужу Денису, а также своим деткам Марку и Илье. А вот Артем прислал нам шутку. Клочок пуха с кота улетел в окно, теперь где-то осядет, пустит корни и прорастет новый кот. Сергей направляет лучи позитива всей стране и своей любимой жене Ангелине, а также дочке Кристине, и желает вам классного дня. Плюс есть вот такое сообщение. Привет, Юмор ФМ, здравствуйте. Передаю привет также моему любимому мужу Сергею и пламенный поцелуй. И все это от Яши. И еще одна шутка у нас от Виктории и из Перми. А заболел, пошел в аптеку за лекарствами, узнал стоимость, вышел из аптеки здоровым человеком. Класс, лучший рецепт. Напоминаю, смешного в финале этого часа. Тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И немного ранее услышим лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Также еще раз напомню тот самый номер телефона для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и самое главное, не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Power.FM. Шутки.
1: У Светки были настолько округлые формы, что коллеги дали ей прозвище «Кругосветка».
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.

0: Правда аж до слез. Улан-Удэ.
1: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
2: Да. Это прям
3: нет, Бурбон, можно же проще сделать.
1: Как?
3: Просто на богатой жениться и все.
4: Как что?
3: Там нормально.
4: А где такую найдешь сейчас? Миллион дел, но никто не
5: работает. Миллион дел, но всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
6: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
5: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
1: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
5: Почему?
1: 1%?
5: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо? Суперпроект ТНТ,
0: это Лига Городов. На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Чего такая довольная, Вера?
9: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
8: А что в ней такого-то?
9: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
8: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
10: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте – 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
12: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
13: На красивом, элегантном,
14: проходимом и компактном.
12: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
14: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
15: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, В 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
16: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
11: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь дорожными новостями. На Шершневской плотине в Челябинске заменили асфальт. На Южном Урале досрочно завершат ремонт трассы Иртыш. И на въезде в Златоуст автомобилистов будет встречать новая «Стелла». На Шершневской плотине в Челябинске заменили асфальт и смонтировали геосетку для исключения образования трещин и колеи. Эти и другие работы провели в выходные дни, чтобы не мешать движению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Помимо обновления покрытия, подрядчик сделал уклон для отвода воды с проезжей части и выполнил гидроизоляцию. Также на участке убрали пешеходный переход и лежачих полицейских для стабильного пропуска машин. Подрядчику осталось нанести разметку. Эти работы проведут на этой неделе, как только позволит погода. В Челябинской области досрочно завершается ремонт на участке трассы Р-254 Иртыш. Об этом сообщили в управлении дорог Южный Урал. Речь идет об участке с 20 по 25 километры между поселками Петровский и Вакрушево. Специалисты полностью восстановят дорожное покрытие, также здесь обустроят обочины, нанесут разметку из термопластика. Работы планировали завершить в следующем году, но подрядчик рассчитывает успеть отремонтировать дорогу до конца текущего сезона. С учетом ранее проведенного ремонта, участок трассы Иртыш между Челябинской и Курганской областями будет обновлен практически полностью. И еще одно обновление на дорогах. Светящаяся

0: Вся стела появится на въезде в Златоуст со стороны федеральной трассы М5. Городские власти напомнили, что прежнюю конструкцию демонтировали в 2020 году после серьезной аварии. С тех пор въезд в город оставался без знакового элемента. Над новым проектом работала большая команда специалистов. Концепцию одобрили на градостроительном совете, в состав которого входили архитекторы, творческие работники и почетные граждане. Они одобрили идею и внесли ряд предложений и корректировок, которые учли. Златоуст — это горы, поэтому арка будет треугольной. Предусмотрена фотозона, подсветка, надпись «Город трудовой доблести». На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сегодня ночью не мог уснуть. Меня мучил один вопрос. Куда за молоком ходила мать семерых козлят, если она сама коза?

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм не убудет. Она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не поняла, где печенюшка.
2: Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит: ну и что рассказывай? Он говорит: ты не поверишь, с клоуном подрался.
1: Муж жена собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так. Уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: Сёма, я могу показать тебе не хуже. Смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.
12: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
13: Категория 16+.
14: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
13: Категория 6+.

0: Снежинске 13 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Крестьяне не хотели сеять панику, но больше сеять было нечего.

0: Ну, у кого-то может быть сегодня и выходной, кто-то, возможно, вообще в отпуске. Ну, а мы никуда и никогда не уходим. Мы здесь и продолжаем радовать вас избранным юмором. И все это для того, чтобы вы легко и просто могли улыбаться в любом месте и в любое время. Ну, а потом взять и выиграть автомобиль за свою улыбку. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и далее ловите шутки Фоменко. Ну, а если вы уже вдруг с нами, если вы в игре, то прошу вашего внимания, пристегиваем ремни безопасности, потому что совсем скоро прозвучит автомобильная шутка Николая Фоменко. Ждите нашего звонка и не покидайте зону звучания ваших динамиков. Ну а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, и всем привет, здравствуйте. А еще традиционно и с огромным удовольствием через 29 минут озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и абсолютно любые другие послания. Сделаю это, конечно же, в нашем веселом чате, ну а что самое главное, это номер для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Telegram, и в Max, и в SMS формате. Но главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое сообщение. А вот по вопросу юмора, в финале часа насладимся монологом маэстро Жванецкого. Также будем смеяться на тройке анекдотов Дениса Клявера, он же самый лучший ДН. И еще здесь будет Сатья с юмором, который даст ответ на вопрос, как перестать быть просто другом для нее или, возможно, для него. Ну а прямо сейчас тот самый КВН в эфире самого веселого радио, и все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
3: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
4: Это не мы, это Александр Васильевич.
3: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
4: Ну, есть социальная рок-опера.
3: Объявляйте.
4: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: и выиграй автомобиль!
1: Я настолько уверен в себе, что сам говорю кукушкам, сколько им осталось.
0: Автомобиль за улыбку!
2: Да, только что прозвучала обещанная шутка Николая Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Прямо сейчас присоединяйтесь к нам, улыбнитесь на камеру своего смартфона. Если вдруг вы, конечно, хотите в финале года уехать на новом автомобиле, а из нас, от нашей студии, может быть, возможно, буквально даже на колесах из студии в буквальном формате. Да. Напоминаю, для участия нужно улыбнуться на камеру, загрузить фото на сайте веселорадио.ру и ловить автомобильные шутки Фоменко, собственно, которая сейчас и прозвучала. Вот эту шутку нужно кому-то из вас сейчас повторить в эфире Юмор-ФМ, а кому именно, решит наш фирменный улыбайзер. Напоминаю, участие бесплатное, а вот теперь мы будем говорить два заветных слова нашему улыбайзеру. Итак, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И наш фирменный улыбайзер выбирает улыбку Антона из Челябинска. За его улыбкой, вернее, за тем, как он улыбается, можно наблюдать через прямую трансляцию на сайте веселорадио.ру. Заходите и включайте. Смотрите, это очень максимально позитивная улыбка. Рекомендую ее увидеть. Ну, а прямо сейчас мы звоним Антону в Челябинск. Итак, Антон, я набираю ваш номер телефона. Номер телефона набран быстро, оперативно нашими электронными пальцами, что нам остается только дождаться соединения. Того самого соединения, которое нас приведет в Челябинск. Но вот, к сожалению, соединение не произошло. Возможно, у Антона просто занят телефон. Что же мы сделаем снова? Мы просто позвоним. Позвоним повторно Антону в Челябинск. Итак, я набираю ваш номер телефона, Антон. Надеюсь, что просто произошла история, когда кто-то вам позвонил и перебил наш звонок. Итак, я звоню вам, Антон, повторно. Номер телефона мы набрали. Кадр 1, дубль 2. Идем дальше. Второй раунд. Сыграем ли мы в игру «Автомобиль за улыбку» с Антоном? Это большой вопрос. Но самое главное, улыбку вы можете видеть его на сайте веселорадио.ру. Где же наше соединение? Соединение мы пока не слышим, не понимаем, что происходит. Соединения нет. К сожалению, не проходит к Антону звонок. Что-то у нас... Итак, ждем, ожидаем. К сожалению, ни сегодня, ни судьба. Не получается дозвониться до Антона. У Антона более важные дела, чем момент, когда можно просто повторить правильную шутку и за нее выиграть 3000 рублей. Тем не менее, друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того самого заветного автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. Всем, кто знает Антона из Челябинска, передавайте привет от Юмор-ФМ и скажите ему, что его улыбка в любом случае остается в нашем фирменном улыбайзере, и она может быть выбрана повторно еще раз снова. Тогда-то уж мы ему позвоним, и, возможно, он тогда возьмет трубку, не будет занят другими делами, даже, возможно, работой. Тем не менее, конечно же, повторить правильную шутку и за правильный ответ получить 3000 рублей, и в финале, возможно, именно Антон уже выиграет автомобиль. Напоминаю всем еще раз, участие в игре бесплатное, ну а для участия нужно просто улыбнуться на камеру своего смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. Все очень просто и все очень замечательно. Ну а мы раскручиваем наш фирменный улыбайзер, и все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор-ФМ. Почему? Потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!
2: Оп!

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, я Вида Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну, я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? И я. И тут, ой, мне плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпер, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб. Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
8: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Таможенник Иван так долго осматривал девушку в аэропорту, что как честный и порядочный гражданин женился на ней.

0: чат.
1: +7 915 0303 567 Телеграм Макс СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Это веселый чат. Ирина передает привет всей стране. Отдельный привет Ростову-на-Дону. Пишет, что сильно любит свою работу. И передает привет коллегам Максиму, Виктору, Анатолию, Оле и Наташе. Класс. Александр пишет, жду супругу из налоговой. И думаю, плакать придется или смеяться. Александр, если и придется плакать, то пусть только от смеха желательно. Все будет супер, мы с вами. А вот Сергей прислал нам шутку. Перелет обойдется в два раза дешевле, если не покупать обратный билет. Плюс Кристина поздравляет с днем рождения свою маму Татьяну. Желает вам крепкого здоровья, улыбок и много-много счастья. Говорит, что сильно вас любит и просит вас заботиться о своем здоровье. Татьяна, а мы присоединяемся от всей команды Юмор ФМ. Поздравляем вас с вашим праздником. Всех вам благ. Лия передает привет своей маме Олесе и говорит вам, что вы самое лучшее. И еще одна шутка у нас от Степана из Чебоксар. Мой сосед ведет себя так, словно у него, а вернее у меня, нет перфоратора. Напоминаю, в финале часа вашему вниманию монолог маэстро Жванецкого, и через несколько минут услышим самого лучшего Дэна, который расскажет нам тройку смешных анекдотов. Еще раз напомню, все ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания обязательно прозвучат в эфире, и произойдет это на всю страну. Главное, направляйте все по единому и верному номеру +7 915 0303 567 Телеграм Макс и СМС-сообщения.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
3: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
2: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
3: Да, действительно, очень страшно.
2: Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, но не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
3: Обещаю.
2: Ну ладно. 7.
3: В смысле? Я 7?

0: Cherry Tenet Планета Авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
2: Реклама.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Контрастный душ – это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает жена.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 1653 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому закончится? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Там уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Юмор ФМ. Она посмотрит мои глаза.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пару месяцев назад бросил курить и пить, и есть. Вот что ипотека животворящая делает.

0: этот рай.
1: Да, рабочая неделя продолжается и движется вперед, и чтобы точно не было грустно, мы будем дарить вам как можно больше поводов для хорошего настроения. Например, избранный юмор, лучшая музыка, а еще возможность выиграть автомобиль за свою улыбку. Все это бесплатно. Более подробная информация, как выиграть автомобиль за улыбку, на сайте веселорадио.ру. Ну а тем временем, с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, всем классного настроения, которое, кстати, станет еще лучше, если вы просто передадите своим родным и близким привет. Или признаетесь в любви своей второй половинки, как пример. А еще можно шутить и делать это на всю страну. Возможно, это с помощью нашего веселого чата. Стартует он примерно через 29 минут. Ну а пока я напомню номер телефона для ваших сообщений. Плюс 7 915 0303 567. Можно писать и в Telegram, и в Макс, и в SMS-формате. Но главное, не забывайте подписываться. А вот теперь по юмору и смешно в финале часа шутить изволите. Рубрика, в которой Михаил Политимак озвучит для нас истории жизни знаменитых людей. Также всенепременно Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про ремонт. А еще впитаем порцию детских перлов в исполнении угарного папы, и через несколько секунд вашему вниманию шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Это Юмор-ФМ. Шутки-песни. Автомобиль за улыбку. Шутки-песни.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Нам не дано с тобой понять, как раскрутился рэпер Дава.
3: Блин, даже ведь. Я сейчас-то об этом и подумал.
4: Птицелюб и Володя Шарапов за кустом притаились не зря. Птицелюб и Володя Шарапов ловят банду и глухаря.
3: Ай, блин! Ай!
4: Сопля у губернатора, сопля у губернатора, сопля у губернатора видна. Он, в общем, без понятия, стоит, трындит на камеру. Вот люди, хоть бы кто платок подал. А сопли, тем не менее, а сопли, тем... Ай, блин.
2: Ой. Антон на Волге таксует, и 40 лет Антоха жизнью рискует. Волга чуть младше тебя.
3: Ой, ты постарше меня.
2: Почему?
3: Потому что Волга появилась раньше, чем я.
2: Давай, шлифани.
4: А я бухать по-прежнему люблю, и на тебя с надеждою смотрю, что ты меня когда-нибудь поймешь, развяжешь и со мною прибухнешь. Пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора бухать, пора.
3: Нифига себе, какая песня старая, я вот вспомнил ее случайно абсолютно. С тебя песня.
2: Миллионы глаз смотрят на нас, попой в муравейник прыгнул Стас.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.
5: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты, просто взять.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладывайте. А то я переживаю.

0: Ну, а мы не только про любовь, а еще про шутки, юмор и ваши сообщения, к которым мы вернемся уже через 12 минут, озвучу ваше послание в нашем веселом чате. Но перед этим напомню номер +7 915 0303 567. И коротко напомню про юмор. В финале часа рубрика «Шутить изволите». Немного ранее 5 шуток Фоменко про ремонт, и через пару мгновений вашему вниманию детские перлы в исполнении угарного папы, он же Гар Дмитриев.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
1: «Угарный папа».
2: Степан, 7 лет, подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», — отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», — вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
1: Угарный папа.
2: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Теша исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Теша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». И в завершение. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Это что-то с чем-то.
2: С чем, с чем, чем?
1: С чем-то.
2: Что-то
1: с чем-то. Это
2: что-то с чем-то.
0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
5: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+. We'll be right back.

0: если ты со мной.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Кстати, кто-нибудь знает, нафига мы отмечали места добычи полезных ископаемых в контурных картах?

чат. Наступило долгожданное наше традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний или других любых посланий. Да даже просто история о том, как проходит ваш день. Просто присылайте все нам по единому номеру Telegram Max SMS плюс 7-915-0303-567, и мы все озвучим в эфире Юмор ФМ. Кристина передает привет своим любимым мужу Дамиру и сыну Антону. Желает вам хорошего настроения и отличного дня. Пламенный привет от Виктории из Самары. Он улетает мужу Дмитрию, пишет, что сильно-сильно вас любит и просит сегодня не задерживаться на работе. Пожалуйста, Дмитрий, не задерживайтесь. Лия передает привет своей маме Олесе и говорит вам, что вы самое лучшее. А вот Егор у нас шутит. Диетологи зарабатывают на хлеб тем, что учат клиентов не есть мучное. Добрый день. Передаю привет в Сыктывкар, в дачное общество Олимпийское, своим любимым девочкам Владушке, Дашеньке и Надюшке. Я вас очень люблю, вы мои самые главные помощницы. Вперед работать! И это написала вам ваша Виктория. Так и подписалась. Маргарита пишет: «Александр, милый мой, поцелуй меня. Александр, пожалуйста, вы где? В щечку человек ждет». И еще одна шутка от Ирины из Перми. «Ищу зарплату, работу не предлагать». Напоминаю о юморе в финале часа. Шутите, зволите, и смешная история жизни знаменитого человека в исполнении Михаила Полицимака. И совсем скоро целых 5 шуток Фоменко про ремонт. Вашему вниманию для ваших улыбок. Напомню, номер плюс 7-915-0303-567. Сообщение принимаем и в Телеграм, и в Макс, и в СМС. Веселый чат. Поделись улыбкой.

Star.fm. Шутки. Передайте светлому будущему, что на меня можно смело не рассчитывать. И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про ремонт.
1: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый сильный.

0: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

строгие.

утренней звезды.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже самый суеверный человек никогда не откажется от 13-й зарплаты.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: Шутить изволите.
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так...
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: От создателей «Не одна дома».
9: Сюрприз. Роба-няня.
8: Я робот Володя.
10: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
11: Ну что, зажжем?
8: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У садоводов есть только две проблемы с патиссонами: сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.

0: Да, петь можно абсолютно любые песни в любом месте и в любое время. Самое главное, чтобы было хорошее настроение. Но будет еще лучше после одной информации. Каждый из вас по-прежнему может просто улыбнуться и выиграть автомобиль. Это реально в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И вот как получить этот шанс. Рассказываю. Просто сделайте селфи своей улыбки, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Ну а когда мы вам позвоним, вы правильно повторите заветную шутку и за это получите 3000 рублей. Ну а далее отправитесь в суперфинал, в котором у вас будут все шансы выиграть новый автомобиль. Напоминаю, участие в игре бесплатное, и чтобы повысить шансы, просто приглашайте всех, кого знаете. Друзей, родных, близких и коллег, и уже в финале этого года будете вместе кататься на новеньком автомобиле. Присоединяйтесь прямо сейчас. Тем временем с вами Кирилл Горин, и всем привет, всем классного настроения. Через полчаса я буду шутить вашими шутками, озвучу приветы, поздравления и другие послания, и сделаю это на просторах веселого чата. Ну а номер у нас следующий, фиксируйте. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. И, кстати, теперь делюсь с вами расписанием юмора на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее посмеемся над протоколами совершенно нелепых преступлений, и все это будет в рубрике «Реалити-криминалити». И обязательно также насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэткома в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а через пару мгновений встречайте большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. У меня аэрофобия, например. Есть такой страх, страх полетов. Сердце начинает колотиться, ладошки потеют. У кого были панические атаки, те в курсе. И у меня начались панические атаки, и мне сказали, иди к психологу. Это надо, блин, к психологу. Психолог говорит, слушай, если у тебя аэрофобия, есть один способ. Когда заходишь в самолет, смотри на пилота. Поняла? Он спокойный, понимаешь? Ну, типа, ты такая нервная, смотришь, а он там, типа, еду я в Москву, что-то там крутит это. И ты, ну, как будто бы успокоен. Ну, очень сложно стоять и смотреть вот так в окно к нему. Потому что люди-то тебя сносят. Нет, мне помогало. У меня не сильная, видимо, аэрофобия. И я такая, все в порядке. И вот так летала несколько лет. До одного момента. Захожу в самолет, смотрю в кабину пилота, а оттуда пилот смотрит на меня. Я думаю, пу-пу-пу-пу. Я подумала, что у нас один психолог, поняла? Что ему психолог просто сказал, если ты боишься летать... Но ты пилот. Просто смотри на пассажиров. Смотри, какие они спокойные, заходят. Такие, ба-ба. О, да, блин. И мы вот прям секундное вот это оторопение. Я захожу в самолет, села. И, блин, просто меня от волнения вырубило. Я не помню, как я летела 2.5 часа. Приземляемся в Москве. Типа я думаю, фу, слава богу, живая. Я только выходить, выходит пилот, который из окна вот этот смотрел. Говорит, Наталья, вы же автор книги «Бывшие». Я давай вспоминать, думаю, может, это кто-то из бывших. Нет, говорю, ну да, я автор, ну здравствуйте. Он говорит, я ваш вообще такой большой фанат. Я скачал вашу книгу и весь полет ее читал. Добро пожаловать в аэрофобию. Обратно, блин. Слушайте, у меня 3 года назад был опыт неприятный. Короче, я записалась к психологу с этими атаками паническими. Прихожу, значит, 16:00, стучу, мне никто не открывает. Я такая, все, я сейчас умру, меня обглодают кошки, меня никто не узнает. Я популярный блогер, почему я должна это терпеть? У меня паническая атака. Открывается дверь, стоит он. Весь в чистом. Мне воняет красивый капец, как Серкан Балат. Как будто я постучалась в его дверь, поняли? И он открыл, типа. Короче, но красивые психологи не должны быть красивыми. Вот честно, красивому психологу ты не расскажешь ничего. Он меня спрашивает, Наталья, ну какие у вас проблемы? Я говорю, ну прям проблемы. Ну, я красивая, молодая женщина, у меня третьего размера, какие проблемы? Ну, есть проблема, я готовлю очень вкусно, но и секс люблю. Ну, если это проблема прям для вас. К этому к остеопату я ходила недавно. Кто к остеопатам ходит, блин? Кому 40 лет уже есть? Короче, остеопаты это вообще... у меня он некрасивый, слава богу, урод. Но... объясню почему. Ну, он просто мне говорит просто правду. Меня это бесит неимоверно. То есть они еще так как-то говорят, типа, а вы в курсе, что... Он мне говорит, вы в курсе, что у вас вдовий горбик? А у меня все мужья живы. А вы в курсе, что у вас вдовий горбик? Я говорю, чё? Он говорит, вот вдовий горбик там. Я говорю, чё? Он говорит, вы когда чё говорите, он у вас еще четче вот там вырисовывается. Я такая, ну ладно. Он говорит, ну вот ложитесь на эту, на кушетку, там дырка для слез есть специальная. Он меня что-то ощупывает, говорит, а вы в курсе, что... Я думаю, что еще ты нашел? Остеопадла это, блин, нашла что-то опять мне. Он говорит, вы в курсе, у вас левая нога короче, чем правая? Ну, то есть я же не кругами хожу, ну, елки-палки, ну. Он говорит, ищите позитивные стороны. Я говорю, какие? Он говорит, ну, типа, ну вот левая нога короче правой, зато... Чё зато? Зато правая длиннее левой, блин. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть подпишу с***ки. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.

0: снова. Юмор ФМ. Шутки.
1: Юбилейную встречу одноклассников было решено организовать на океанской яхте двоечника Петрова.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарева, слесарю слесарева. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
6: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вялкие пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
4: 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
6: Три богатыря – ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Чат. И веселый этот чат, потому что здесь не только привет и поздравления, еще и ваши шутки, которые можно и нужно направлять нам по единому номеру Telegram Max и SMS. И вот эти цифры, напоминаю, их плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас. Марина из Калуги, ее сообщение: Алеша, ты так хорошо играешь в машинки под столом. Ты молодец, что такой самостоятельный. Мы с папой тебя очень любим, твои мама и папа. Есть вот такое сообщение. Едем в отпуск на Байкал. Передаю привет Лерочке, Полине, Соне и Давиду. Ваша Ксюша написала вот такое сообщение. Хорошей вам поездки. Владимир передает привет Наташе и говорит, что сильно вас любит. А вот Егор прислал нам шутку. Я настолько плох в выращивании цветов, что у меня умер горшок. Привет, Юмор ФМ. Хорошего вам дня взаимно. И привет Михаилу из поселка Заокский. А привет этот летит от Яши. Класс. И еще одна шутка у нас имеется. Она от Марии. Вовочка, где твой школьный дневник? Его Колька взял. Родителей пугать будет. Юмор в финале часа. Легендарный Михаил Задорнов навсегда, и немного ранее реалити-криминалити. Будем смеяться и делать это будем каждый час. Также менее чем через полчаса встречайте Дениса Савельева в студии, который озвучит ваши приветы, поздравления, и все это будет в юморе на заказ. Номер для сообщений, напоминаю, плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и в СМС-формате. Самое главное, когда пишете, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А также подписывайтесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте – 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поделюсь дорожными новостями. На Шершневской плотине в Челябинске заменили асфальт. На Южном Урале досрочно завершат ремонт трассы Иртыш. И на въезде в Златоуст автомобилистов будет встречать новая Стелла. На Шершневской плотине в Челябинске заменили асфальт и смонтировали геосетку для исключения образования трещин и колеи. Эти и другие работы провели в выходные дни, чтобы не мешать движению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Помимо обновления покрытия, подрядчик сделал уклон для отвода воды с проезжей части и выполнил гидроизоляцию. Также на участке убрали пешеходный переход и лежачих полицейских для стабильного пропуска машин. Подрядчику осталось нанести разметку. Эти работы проведут на этой неделе, как только позволит погода. В Челябинской области досрочно завершается ремонт на участке трассы Р-254 Иртыш. Об этом сообщили в управлении дорог Южный Урал. Речь идет об участке с 20 по 25 километры между поселками Петровский и Вакрушево. Специалисты полностью восстановят дорожное покрытие, также здесь обустроят обочины, нанесут разметку из термопластика. Работы планировали завершить в следующем году, но подрядчик рассчитывает успеть отремонтировать дорогу до конца текущего сезона. С учетом ранее проведенного ремонта, участок трассы Иртыш между Челябинской и Курганской областями будет обновлен практически полностью. И еще одно обновление на дорогах. Светящаяся Стелла появится на въезде в Златоуст со стороны федеральной трассы М5. Городские власти напомнили, что прежнюю конструкцию демонтировали в 2020 году после серьезной аварии. С тех пор въезд в город оставался без знакового элемента. Над новым проектом работала большая команда специалистов. Концепцию одобрили на градостроительном совете, в состав которого входили архитекторы, творческие работники и почетные граждане. Они одобрили идею и внесли ряд предложений и корректировок, которые учли. Златоуст — это горы, поэтому арка будет треугольной. Предусмотрена фотозона, подсветка, надпись «Город трудовой доблести». На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С улицы пришли два куска грязи. Утверждают, что они мои дети. Попробую отмыть, по голосу вроде похоже.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В Москве объявление: при покупке от 2 квартир бутылка шампанского в подарок. Скряги. Бывают письма, мне плакать хочется. Мужик написал: отправил тещу по Волге на судне Чапаев. Не «Титаник», конечно, но надежды теплятся. Михаил Николаевич, вы правы насчет менеджеров. К нам на фирму пришел товар, часть из него была прокована. Поставили молодого менеджера сортировать. И он, хороший по коробке, стал помечать одной буквой «Х», а плохие буквы «П». Михаил Николаевич, как вы думаете, какие коробки выбросили? Спокойно, спокойно, спокойно. Реальная выдержка из результатов осмотра ребенка педиатром. Слова «мама» и «папа» произносят невнятно. При падении уверенно матерится. Мужик садился в машину у своего гаража. Вечер поздний, а замок не мог найти. И замотал проволокой гараж и уехал. Ночью воры взломали 3 гаража. Справа от него и 3 слева. Его не тронули, но баллончиком на двери написали: «Супер, замки не взламываем». Женщина пишет: «Михаил Николаевич, где ваша, блин, мужская романтика? Говорю мужу, сегодня ночью по телеку порнуху будут показывать. Италия, Франция». Встрепенулся: «Полуфинал?» Вчера был у врача. Тот смотрит мою карточку и цинично так говорит: «Хана». Я съежился, он перелистывает страницу. «Капец», говорит. «И ведь еще не такой старый». Я спрашиваю: «Так плохо, доктор?» Он говорит: «Да, блин, очки дома забыл, не вижу ничего».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сеть супермаркетов закрыта. Закрыта, мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто открыто. Открой для себя закрыто.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Да, на Юмор-ФМ прямо сейчас начинается час приветов, поздравлений и признаний. Все это дело называется «Юмор на заказ». У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Вам всем огромный привет. Ну и, конечно же, по традиции, отличного вторника в компании лучших шуток и песен. Шутки, кстати, вы уже можете заказывать. Плюс 7-915-0303-567. Ваши заявки и сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Ольга из Казани тут же поздравляет подругу Нину с годовщиной свадьбы. Пишет: «Пусть ваша любовь с каждым годом становится только крепче. Будьте бесконечно счастливы». Юлия из Красноярска поздравляет сестру с рождением ребенка. Желает ей сил, терпения и много-много спокойных ночей. Елена поздравляет маму с днем рождения. «Пусть каждый твой день будет похож на праздник. Здоровья тебе и бесконечного счастья. Ну а для праздничного настроения поставьте что-нибудь смешное». Вот такая первая заявка. Ну а послушаем мы народное шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Ты, может, дверь откроешь, не?
3: Ага, если открою, там никого нет.
2: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, пошутили над тобой один раз. Что теперь никому дверь не открывать?
3: Ладно.
4: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали? Не?
5: Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
3: У нас? Так мы же это... никто.
2: Ну да.
5: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
2: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
5: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и мало-мальски... удобный унитаз, смотр...
2: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
3: Слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
5: Да ну камон, ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
3: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмешь?
5: По второму разу Собчак берет.
3: По третьему.
5: По третьему зашквар, почему-то.
2: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы же последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
5: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
2: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров это мечта.
5: А для вас?
3: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
5: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
2: Ой, какие сериальчики? Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
5: Круто, круто. А можете взять вот листочек, да, ага. И громко фразы туда вот на камеру надиктовать?
3: Да. Писал форточку.
2: Приседаю, как Давидыч.
3: 5 лет лежал вместо Ленина.
2: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
5: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
3: Ларин.
5: Интересный выбор.
3: Дукалис и Казанова.
2: Да.
5: Калитий, с каким словом слово рэпер перепутали?
3: Опер.
5: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
3: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете? Mm-hmm.
5: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что ни у кого нет.
2: Есть! Вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
3: Я на этой подушке сплю.
2: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
3: Это наше единственное сбережение, алло.
2: Господи.
3: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
5: Ну вот, вот, конечно.
3: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
2: Есть клок волос Саруханова.
3: Да,
5: не надо, не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов, смотрите себя на Ютубе.
3: А когда?
2: А когда смотрите?
5: А вот прямо сейчас, я эту хрень монтировать не собираюсь.
0: «Однажды в России». Лучшее с Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» до ОГСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Красивая обладательница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона для совместного выделения эндорфинов.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Друзья, ну и, пожалуй, напомню, что ваши сообщения и заявки принимаются как в СМС-формате, так и в мессенджере Макс, либо же Телеграм. Любимой Марте из Набережных Челнов, прекрасного дня и настроения, люблю тебя, твой Влад. Хотим пожелать любимому деду, который сейчас за рулем, удачной дороги. Очень, очень тебя любим. Это сообщение от Виолетты и Виталины. От Альбины далее большой привет ее маме. Анастасия передает привет городу Мариуполю и своим родителям. Маме Оксане, папе Леше, бабушке Вале, дедушке Ване, крестной Маргарите и дяде Владу. «Я вас очень сильно люблю», пишет она. Наталья просит передать привет Минусинску и Красноярскому краю. Всем удачи, скоро домой. И сообщение уже от другой Натальи. Закончился отпуск, едем из Тверской области домой. Для поднятия настроения включите что-нибудь веселое. Не рекламу, послушаем буквально через пару мгновений.
2: Спонсор — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В «Июль Лада». Копейское шоссе, 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: По душе.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
5: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это «Мандула». Новый жилой комплекс на грани выживания.
4: Вода.
6: То нет, то да.
4: Свет.
7: То есть, то нет.
4: Тепло.
8: Ну, если повезло.
4: А территория —
9: это та еще история.
5: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
4: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
10: Хочешь выжить в «Мандуле»?
11: В телефон скажи «Алле».
4: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
2: Ипотека оказалась непосильной ношей?
12: Да, проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
2: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в «Плохо банк».
4: «Плохо банк». Ипотечные кредиты населению.
13: Высокий процент, максимальный первый взнос.
14: Выдача кредита по 25 документам.
15: Решение по кредиту? Ну, как получится.
4: «Плохо банк». Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
14: То есть у меня еще ничего так условия?
4: Да, бывает гораздо хуже. «Плохо банк». Когда кажется, что хуже уже не будет.
12: Проходите мимо сайта всебудетплохо.ой.
16: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
17: Да кто вам такое сказал?
16: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
18: А у вас есть человечек в администрации?
19: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
18: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
5: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
18: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
19: В вашем мобильном телефоне.
18: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
7: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждом. Каждой порции макарон «Макфа Wellness».
8: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Юмор-ФМ. Напомню, направить свое сообщение вы можете в Телеграм, Макс, либо же по СМС. Не забывайте также про заявки, они с большим удовольствием исполняются. Павел из Волгограда передает привет своему другу Александру и желает ему удачи в новых делах, а также пишет, что верит в него и ждет в гости на выходных. Светлана из Уфы поздравляет подругу Елену с новосельем. Пусть в новом доме всегда будут уют и смех. Пусть так оно и будет. Максим из Перми передает привет своей девушке Ангелине. Ты мое все, люблю тебя и очень сильно скучаю. От Юли из Красноярска привет и поздравления летят ее маме Анастасии. У нее сегодня юбилей. Мамуля, ты у нас самая красивая. Будь всегда здоровой и счастливой. Анна из Нижнего Новгорода поздравляет сестру с выходом замуж. Горько. Будьте самыми счастливыми и берегите свою любовь. Поставьте для молодожен шутки, песни плюс. Друзья, пишите и вы, присылайте свои заявки на любимые рубрики, ну а мы совсем скоро продолжим.
0: Шутки плюс Стас Ярушин. Шутки плюс Надежда.

0: Шутки-песни.
1: И снова в эфире «Шутки, песни, плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
2: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
1: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих. Акмалем.
0: Шутки, песни, плюс.
3: На Юмор ФМ.
1: Акмаль, твоя песня.
4: Исчез былой энтузиазм, и нет огня в постели. Никто из нас не виноват. Мы просто растолстели. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой. Сломали мы кровать, любимая, любимая.
5: Давай просто спать.
1: Надюш, давай твою песню.
2: Что моя, да? Снова замерло все до рассвета. Рестораны, спортбары, кино. Только бродит на улице Света. Не ломалась, спала бы давно.
3: На Юмор ФМ.
1: Беседы в сонных кроватках, танцы на детских горшках. И как ручеек струится песочек из формочки в нежных руках. Обед 2 часа покоя, держи распорядок в уме. В этом есть что-то такое, что нас подготовит к тюрьме. Все это детский сад, все это детский сад, все это детский сад.
2: Ну давай, Акмаль, теперь ты.
4: Ким Кардашьян. Невозможно не смотреть назад.
0: Шутки, песни, плюс.
1: Надя, твоя песня.
2: Она напьется, она заплачет. Ведь под Аллегрову нельзя иначе.
1: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
3: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
2: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
6: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
1: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
2: «Шутки, песни, плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!
0: «Шутки, песни, плюс».
3: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: В эфире Юмор ФМ продолжается юмор на заказ. Час привет и поздравлений. +7 915 0303567. Пишите в Макс, Телеграм, либо же направляйте обычное смс-сообщение.
1: Юмор на заказ.
0: Алексей из Челябинска передает привет своему брату, который сейчас на вахте. Береги себя, мы тебя очень ждем домой, пишет он. Иван из Твери далее направляет привет своей бабушке Вале. Желает ей крепкого здоровья и только хороших новостей. Наталья из Волгограда поздравляет папу Алексея с днем рождения. Желает ему здоровья и всегда оставаться таким же мудрым. Павел просит передать привет своей девушке Лизе. Пожелать ей отличного дня и больше поводов для улыбки. Мария поздравляет подругу Нину с началом отпуска. Ура! Наслаждайся морем и солнцем, ты это заслужила. Отпуск надо начинать ярко. Поставьте ее любимую Лигу городов. Ну как не поставить?
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте! Команда «Донецкий кряж». Донецк.
4: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
5: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
4: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
6: Так это что, несъедобно?
4: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
1: Команда «Пиплы» Благовещенск.
7: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
8: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
1: Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке...

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас еще немного ваших сообщений прозвучат на всю нашу большую страну. Привет любимому мужу Александру и дочке Ульяне. Лето, дача, красота. Всем отличного настроения. Это послание от Людмилы. От невестки большой привет Григоряну Артуру из Сенцова. Далее привет семье из города Озерск, маме Сахаровой Татьяне Александровне. Здоровья и всего самого хорошего, подписалась здесь дочь Наталья. Дмитрий передает привет своей тете Светлане, желает ей тепла и радостных событий. Алексей из Томска направляет привет сестре Кате, желает хорошего настроения и отличного дня без забот. Наталья из Кемерово поздравляет мужа с днем рождения. Любимый, будь всегда таким же сильным и надежным. Я тебя от всей души поздравляю и прошу поставить для него анекдоты. Игорь Маменко будет радовать нас прямо сейчас, но ваши сообщения вернутся уже в веселом чате. Пишите плюс 7 915 0303 567. Послания принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Главное, не забывайте подписываться.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Два молодых Ваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тут из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да. В грудь смотрит краса. А другие все едут, как будто ничего не происходит. Он думает: да я что, хуже, что ли? Только включил первую скорость, только тронулся, гаишник. Лейтенант Гурбилишвили. Вы что, не знаете, что на красный свет ездить нельзя? Знаю. Почему едете? Я почему еду? Они почему все едут? Они не знают. Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: От создателей «Не одна дома».
4: Сюрприз. Робоняня.
3: Я робот Володя.
5: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
6: Ну что, зажжем?
3: «Робо-няня» в кино с 18 июня. 6+.
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
0: Категория 6+. Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: Ну, нужно сказать, что иногда нам действительно попадаются не те люди или не те обстоятельства, но с нами всегда остается способность радоваться мелочам. За ваше хорошее настроение отвечает Юмор-ФМ. Здесь, как всегда, только лучшие шутки и песни, а еще супер-игра «Автомобиль за улыбку». Да, играть будем уже в этом часе. Все внимание на нас. Не пропустите автомобильную шутку Фоменко и будьте готовы ее повторить. Всем удачи. У микрофона Денис Савельев. Продолжаем этот вторник вместе. А впереди у нас, как всегда, много интересного и, самое главное, смешного. Маэстро Жванецкий в финале этого часа. Послушаем его монолог. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, расскажет порцию смешных анекдотов, а Сатья, как всегда, ответит с юмором на ваши вопросы. Начнем мы с любимой игры всей страны. Прямо сейчас тот самый КВН. Ну а все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Степ и Ко». Город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосиску, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосиски, там кольцо, бах, нежданчик, а?
5: Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину, кровь, кетчуп 50 на 50... У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцем от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: детстве лечь спать было наказанием. А теперь мечта.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Да, друзья, это суперигра «Автомобиль за улыбку», и прямо сейчас можно пройти в суперфинал и при этом получить еще и 3000 рублей бонусом. Улыбайзер уже готов, ну а стать участником игры по-прежнему можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, ну и внимательно читайте правила нашей игры. Они, кстати, максимально простые, ну и напомню, что участие абсолютно бесплатное. Что ж, вся подготовка выполнена, осталось только выбрать очередного игрока. И для этого я говорю заветную фразу 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И на экране Анна где-то в лучах солнца, в салоне автомобиля. Ну и надеюсь, что совсем скоро порадует нас еще и в эфире Юмор-ФМ. Давайте звонить. Итак, Анна, мы набрали ваш номер. Надеюсь, телефон у вас где-то рядом. Вы уже готовы поднять трубку и повторить автомобильную шутку Николая Фоменко. Есть соединение, более того, есть гудки и есть 30 секунд для того, чтобы Анна ответила на наш телефонный звонок, повторила шутку, забрала 3000 рублей, ну и, конечно же, прошла дальше в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Уже в конце года можно забрать новый роскошный автомобиль. Может быть, именно Анна это чудо и совершит. Но для начала все-таки хотелось бы услышать ее голос в эфире Юмор-ФМ. Буквально 5 секунд остается. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Анна.
3: Что-то еще нужно сообщить?
2: Ну, вот почему-то я так и подумал, что это автоответчик. Спасибо вам, электронная женщина. Увы, сыграть с вами мы никак не сможем, даже если бы этого сильно хотели. Что ж, время истекло. Анна не ответила на наш звонок, но ничего страшного здесь нет, потому что по правилам нашей игры ее фотография остается в улыбайзере. С большим удовольствием снова попробуем с ней сыграть, когда улыбайзер вновь выберет ее солнечную фотографию. Ну и будем надеяться, что тогда все точно сложится удачно, все получится. Но это будет уже не сегодня, это явно. Друзья, опять же, сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию и точно так же улыбайтесь новому автомобилю. Удачи!
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что, ну, у них есть некий сексуальный интерес. Вопрос напополам разделим. Как правильно подойти, чтобы тебя не слили? Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай, как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит, вот как-то так, а когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже, ну пожалуйста, последний шанс, ну вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце, ну пожалуйста, поехали со мной в номера, не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? О, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве? О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс – это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья – это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие: боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил: слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну... Этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
14: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
15: Юмор ФМ.

0: Деловой чат.
1: Ну, а я, друзья, уверен, что вы ждали этого самого момента, момента ваших приветов, шуток и поздравлений. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо же по СМС, и не забывайте подписываться. Павел передает привет своим коллегам из бухгалтерии, желает легкой рабочей недели и поменьше отчетов. Маша просит поздравить ее с наступающим днем рождения. Конечно же, поздравляем. И передать привет всем ее родственникам. Тоже это делаем. От Кати из Симферополя летят поздравления подруге Нине с днем рождения. Здоровья тебе, счастья и побольше улыбок. Шутка Михаила вашему вниманию. Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем, которого жена затащила в бутик при взгляде на ценник. Смешно. Сергей передает привет своей девушке Ане. «Ты мое все, я тебя бесконечно люблю», – признается он. Анна просит поздравить маму с юбилеем. «Будь самой счастливой и здоровой». Вот такие прекрасные пожелания. Павел шутит. «Я достиг возраста, когда могу сказать маме, глядя в глаза, что суп я есть не буду». От Марии поздравления сестре с днем рождения. Счастья тебе, дорогая, и море любви. Ну и Иван из Брянска передает привет всем своим коллегам и желает хорошего рабочего дня. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще впереди Денис Клявер. Кстати, не только пошутит, но и споет.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, не плачь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Причины не пойти на работу бывают, ну, прям очень уважительные. Женщина звонит на работу и говорит: «Девочки, привет, я сегодня в офис не приду». «Что случилось? Что-то с тобой случилось? Ты где?» «Да не-не, все нормально, я дома». «А почему не придешь на работу? Ты заболела?» «Да не-не-не, просто у меня муж 5000 рублей потерял». «Хм, а ты-то тут при чем?» «Я на них стою».
4: Скажу как специалист. Петь ртом – это, знаете, уметь надо. Вот, представьте.
3: Дом культуры. Полон зал народа. Идет концерт. Молодая певица, ну такая певичка, спела и кланяется. Голос из зала:
4: «Давай еще! Еще! Еще!»
3: Ух ты, она подумала, бис, как же приятно. И спела, конечно же, второй раз. Снова поклон, а из зала вновь: «Нет уж, давай еще раз!»
4: «Ну, раз просит, так просит», подумала она, и снова спела. А зал не унимается: «Давай еще, еще, и не один раз!» Ну, тут она не выдержала, говорит: «Ну, пожалуйста, сколько можно петь-то?» Тот же голос из зала: «Сколько можно петь? Ха! Пока не научишься!»
3: Помните, друзья, от наслаждения до страдания буквально один шаг. Беседуют двое друзей.
5: У меня, если честно, знаешь, такая ситуация. Жена страдает от алкоголизма.
3: Что, пьет прям?
5: Нет, пью я, а она страдает.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме – плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте – 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
12: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. ОГРН-НП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянуло на меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, ты уже не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Что ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяк какую-то оторвал, так и ударил. Как заверещать? У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать. А вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку. Пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Юмор

остались в чувствах навеки. И не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим.

0: В Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница детского сада с 10-летним стажем набила себе на руке 3 татушки. 3 тата.

0: Друзья, ну а мы с вами давайте не будем ждать август, будем наслаждаться каждым летним месяцем и действительно брать от этого лета все. Вам прекрасного настроения, отличной теплой погоды, ну и еще больше лучших шуток и песен уже в этом часе. У микрофона Денис Савельев, всем огромный привет, продолжаем далее. И прямо сейчас расскажу, что смешного ждет нас впереди. В финале часа Сергей Бурунов прочитает нам фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Николай Фоменко 5 раз пошутит про развод. Агар Дмитриев расскажет самые смешные детские приколы. Ну а начнем этот час с проекта «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин, Надежда Ангарская, певица Нюша. Все они уже здесь. Ну а все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская.

0: вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Но песня сразу, говорю, она не про меня, не про меня. Осенью в дождливый серый день просвистел над попою ремень, приносила двойки без конца, лопнуло терпение отца.
0: Да тысяч, ты тысяч, ты тысяч,
1: ты тысяч, ты тысяч, ты тысяч.
2: Шутки, песни, плюс.

0: Ильем внутри несут две белых лилии. Все, хватит.
1: Это что вообще?
0: Надя, ты твоя песня.
1: Моя любимая песня.
2: Столько лет страдала Алла, губ у Аллы было мало. Алла выла, унывала и рыдала без конца. Капиталы отдавала, Алла губы надувала и надула губы Алла аккуратно пол лица. И накрасив губы Алла, на свидание поскакала. Вот сидит она в кафешке, дегустирует вино. Кавалер увидел Аллу и на час припал к бокалу. Выпил раз и выпил 10, тихий ужас, все равно.
3: На Юмор ФМ.
4: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой.
0: Хорошо. Я купил себе дом, взял в кредит в Подмосковье. 20 лет мне платить ипотеку за дом. Будем есть голубей мы с женой и свекровью, а на ужин сирень, что растет под окном. Правда жизни.
1: Правда, да, что делать вообще.
0: Нюша, твоя песня.
4: Хорошие девчата порой не поступают, становятся плохими, ненавидят белый свет, но проезжая мимо с банкиром в лимузине, с благодарностью смотрят на университет.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Стас Ярушин плюс Нюша
0: плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
0: И песни.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазине.

0: вашего города.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?

0: Чат. Да, это он, веселый чат на Юмор-ФМ. Прямо сейчас на всю страну будут озвучены ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите их в Макс, отмечайтесь в Телеграм и также направляйте СМС-сообщения по единому номеру +7 915 0303 567. Давайте посмотрим, что вы пишете. Во-первых, Светлана из Воронежа поздравляет дочь с окончанием университета. Ты большая молодец, мы тобой очень гордимся. Впереди тебя ждет только самое интересное. Наталья из Смоленска поздравляет маму с днем рождения. Будь самой здоровой и счастливой. Вот такие прекрасные у нее пожелания. Альберт шутит. Уборщицы спортивного комплекса не разобрались в ситуации и случайно выиграли чемпионат мира по кёрлингу. Вот представьте себе ситуацию, друзья. Марина из Москвы направляет привет. Огромный привет своей маме Ольге Петровне. Желает ей хорошего дня и побольше солнечного настроения. Да, с этим в Москве сегодня, конечно, проблемы. Игорь из Новосибирска. Сибирская передает привет своему напарнику по смене Дмитрию. Не спи на посту, я все вижу. Ну и хорошей нам с тобой смены. Вот такое тоже не менее прекрасное пожелание. Шутка Егора. Я, конечно, не собака, но моя любимая команда лежать. По-моему, все прекрасно. Друзья, пишите и вы. +7 915 0303 567. Сообщение принимается в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале часа для вас Ильф, Петров и Бурунов. Через пару минут 5 шуток Фоменко про развод.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Клименко. 5 шуток про
1: развод.
2: Почему развод это так дорого? Да потому что она того стоит.
3: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
4: Воспитательница детского сада разводилась, поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
2: Пролил пиво на паспорт. Еще не успел жениться, а паспорт весь в разводах. Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
6: 3 новые короткие истории.
7: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
6: 3 богатыря, ни дня без подвига 3. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
9: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. Стендап Урал Тур в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
10: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о новом, что появляется в регионе. В Челябинске начали возводить высотку. В селе Долгодеревенское установят станцию для раздельного сбора мусора. А у медведицы в Челябинском зоопарке появился новый бассейн. В Челябинске продолжают строить новые жилые комплексы. Под очередной объект забили сваи на пересечении проспекта Победы и улицы 40-летия Победы. 22-этажную высотку под названием «Монолит» возведут рядом с только что отстроенным ТРК «Метелица». Дом обещают сдать в первом квартале 2029 года. В здании будет 1 подъезд и 140 квартир. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки. Для машин предусмотрено около 100 гостевых мест и 45 постоянных. В проекте значатся пониженные бордюры, чтобы передвигаться по двору было удобно и мамам с колясками, и людям на креслах-каталках. В доме установят 1 пассажирский лифт и 2 грузопассажирских. А в селе Долгодеревенское поставят станцию для раздельного сбора мусора. Об этом местным жителям рассказали на прошедшем выходные фестивале «Сосновский слон». Станция будет круглосуточно принимать чистые и сухие отходы – пластик, стекло, алюминиевые банки, картон и бумагу. Вывозить их будет компания «Вторком». Далее специалисты будут сортировать отходы и распределять по переработчикам. Сейчас организаторы проекта определяют место для установки экостанции. Подобные уже работают в Челябинске и Копейске. В областном центре их несколько, и в ближайшее время появится еще 3. И о новинках в челябинском зоопарке. Бурая медведица Шкода получила роскошный подарок – большой плавательный бассейн. Теперь она с удовольствием принимает водные процедуры. Процесс сотрудники зоопарка запечатлели на видео и выложили ролик в соцсетях учреждения. Он уже набрал 100 лайков. В комментариях пользователи шутят, что Шкода, как настоящая девочка, сразу принялась приводить в порядок шерсть и проверять педикюр. Другие же вспомнили, что из-за погоды многие южноуральцы в последние дни были вынуждены принимать незапланированные водные процедуры прямо на улице. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

стран. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

заря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно. Привет, я здесь уже.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. «Есть-то, но есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?»
3: «Ну как же», — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?»
2: «Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть!»
3: «Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный НССР с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство — грабить бедную вдову».
2: Ипполит Матвеевич опомнился. «Хочется ведь скорее!» — сказал он умоляюще.
3: «Скоро только кошки родятся», — наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней».
2: «На ком?»
3: «На мадам Грицацуевой».
2: «Зачем же?»
3: «Чтоб спокойно, без шума, покопаться в стуле».
2: «Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Это большая жертва».
3: «Жизнь», — сказал Остап, — «жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть». Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмачки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать кожу, с нежной страстью приговаривая: «Мои маленькие друзья».
2: «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья.
3: «У вдовы», — глухо ответил Остап.
2: «Ну, и вы женитесь на ней?»
3: Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Знойная женщина, мечта поэта. Провинциальная непосредственность в центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются».
2: «Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву?»
3: «Ну, чего вы беспокоитесь-то? Заседание продолжается».
2: «А жена?»
3: «Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная слеза и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главный звезды радиоэфира, самые смешные свиного шоу-бизнеса, свежий микс отборного юмора и любимых хитов по субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
6: Что-то.
5: С чем-то. Это
6: что-то с чем-то.
7: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хорошенькая ведущая прогноза погоды даже летом несет пургу.

0: Кому-то действительно нравится, когда жизнь похожа на виражи, кто-то больше привык к стабильности. Но здорово, что всех этих людей объединяют лучшие шутки и песни на Humor FM. Друзья, мы продолжаем далее. У микрофона Денис Савельев. Всем отличного вторника и самого позитивного настроения. В этом часе нас ждет, как всегда, много всего интересного. В финале послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Гол, ой, штанга» и также по плану «Веселый чат». Там ваши приветы, шутки и поздравления, а принимаются они по номеру +7 915 0303 567. Еще послушаем лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма, но прямо сейчас большой стендап. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбка.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2.5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке, потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года, и вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его она зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим». Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот, парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, ну, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она в обычном режиме, она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю». Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?», я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Что ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. Что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру в Москве, да, жена хочет в центре, за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас. Да, и меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, там в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Меня еще поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю: «Я готов торговать своим телом». Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нет. У меня жена мне недавно говорит: «Мы сможем поехать в Турцию?» Я говорю: «Посмотрим». Я посмотрел цены на билеты. Говорю: «Мы посмотрим турецкий сериал». Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. Big stand-up. На Юмор.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лето на море, фрукты, пляж, женщины. Лето на даче, огурцы, болото, бабы.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало кто. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на асалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама. ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянь 120-870-00-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
11: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
12: 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: Чат. И вновь веселый чат появляется в эфире Юмор-ФМ, а значит, прямо сейчас с большим удовольствием будут озвучены ваши приветы, шутки и поздравления. Напомню, написать можно в Телеграм, отметиться можно в Максе, либо же направить обычное СМС-сообщение по номеру +7 915 0303 567. Катерина из Курска поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. Любимый, спасибо тебе за эти прекрасные годы. Ольга из Пензы поздравляет сестру Алину с днем рождения. Будь всегда на позитиве, дорогая моя. Елена шутит. Всю жизнь я хотела кем-то стать и чего-то добиться. Но теперь я понимаю, что мечтать нужно было конкретнее. Ну а как вы хотели, друзья? Елена из Челябинска поздравляет мужа с покупкой мотоцикла. Береги себя на дорогах, вот такое у нее пожелание. Дмитрий из Казани передает привет всем своим коллегам, желает им легкой рабочей недели и побольше поводов для радости. Алексей передает привет другу Николаю, желает ему удачного дня и позитивного настроения. Шутка Олега, вашему вниманию. Я в том возрасте, когда куда-нибудь сходить на выходных, это к врачу. Друзья, пишите и вы. Номер для сообщений неизменный. +7 915 0303 567. Написать нам можно в Макс, Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение. Главное, при этом не забывайте подписываться. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Через пару минут рубрика «Гол, ой, штанга».
1: Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцам, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И этот скрип слышен даже нам с вами. Точный пас! И нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миасе и Кыштыме – плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте – 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
0: Реклама.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь». Просил использованный пакетик чая и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией – это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза. Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем! На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. Рыбка, отпусти меня, старче. Старик, я бы тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустит. Я боюсь вам дальше говорить. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла, 7 грудей – это уже перебор.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Юмор ФМ.

0: наша официальная группа в Одноклассниках, радиостанция Юмор ФМ. Шутки и песни. Две Юли вечером по будням на Юмор ФМ.
1: Ой, а это что ли мы? Неужели уже пришло время работать? Солнечное здесь, деточки, не знаю, насколько готова?
2: Всегда готова, как сосиска.
1: Сосиска всегда готова, да?
2: Да.
1: Понятно, ну, а то есть ты в детстве в школе была сосиской с красным галстуком. Всем привет, всем вечер добрый. Мы уже начинаем немножечко разминаться. Вот эти вот дурацкие шутки юмора. Это, да, это все разминочка перед шоу 2 июля, где мы будем обсуждать какую-то тему, будем читать ваши комментарии. Конечно же, сегодня поиграем, потому что что?
2: Потому что у нас будет игра «Автомобиль за улыбку». Ну, потому что сегодня вторник, поэтому мы поиграем. Как, впрочем,
1: логика,
2: в понедельник, конечно, и в среду.
1: Но во вторник мы играем особенно. В общем, мы здесь всех приветствуем. Тему озвучим через пару минут. Далеко не уходите.
0: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: шоу. Юля, Юля. Две Юли. Имя твое повторю я. Юля. На Юмор ФМ.
1: И вот мы готовы, как Деточкина говорит, как сосиски, озвучить тему вечера.
2: Мы узнали, то есть такую новость прочитали, что оказывается треть москвичек, то есть раз-два, а вот ее сейчас в студии нет, вот эта третья, она бы не стала встречаться с мужчиной, у которого нет автомобиля. А мы с тобой, получается, стали. Креативно просим наших слушателей продолжить фразу. Я не стану встречаться с человеком, у которого нет. Вот чего нет у человека и почему для
1: мозга.
2: Вас это важно.
1: Мозга.
2: Кстати, это самый популярный ответ. Уже очень много пишут мозгов. Самое главное, чтобы были функционирующие мозги. Но это для нас недостаточно. Мы же Юмор ФМ. Нам нужно что-то покреативнее. Подумайте, вот что кроме мозгов вас интересует. Ну, меня... интересует.
1: А самое интересное, характер. Что все же пишут про мозги, а потом, ну, как бы встреча человек с мозгами, но у него нет, например, чего-нибудь. И такой, ой, не-не-не, вот это вот давайте и накидывайте. Я не стану встречаться.
2: Что мозги есть, а головы нет?
1: Это уже немного другая история. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Можно в Макс, можно в Телеграм, можно смс-чикой продолжить креативную фразу «Я не стану встречаться с человеком, у которого нет». И, конечно, голосовалочка в Телеграм-канале Юмор ФМ в группе ВКонтакте сегодня висит следующее. В человеке, главное, машина-квартира тоже не помешает или душа? Я проголосую за машина-квартира тоже не помешает. Вот.
2: И с тобой меньшинство, кстати, ВКонтакте всего лишь 29%.
1: Серьезно?
2: Таких, да.
1: А в телеге 50 на 50. В общем, ждем ваши комментарии, ждем ваши голоса. Все в течение часа будем озвучивать, а начнем мы с шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в турагентстве».
3: Кого я тут вижу? Ты посмотри, а? Ты посмотри, наши Даши-путешественницы, блин, да? Посмотри, какие красивые. Все в пене, да? В пене, в пузырьках. Потому что что? Потому что намылились куда-то, не так ли, а? Вот они, наши терминаторы. Потому что сейчас мы отправим их уничтожать всего Джона Пив Коннора на пляже. Так! Добро пожаловать! Наше туристическое агентство Oral Travel, между прочим. Нашими услугами воспользовались уже более 1000 клиентов. И это только интимными. Внимание.
4: Нам бы на Мальдивы.
5: Да.
3: На Мальдивы?
5: Да,
3: реально?
5: Мальдивы хотели.
3: Девчонка и на Мальдивы? Не в Иран? Странно. Мальдивы, да?
4: Да,
3: считай.
4: Да.
3: 7 дней. 6 ночей. Все включено. 5 звезд. Перелет. Так, ну что ж, как сказал бы человек, итого, а лошадь иго-го. Иго-го с вас 1 363 295 рублей.
5: Сколько?
3: 1 363 295 рублей. Представляете? Вы просто услышали 9 и расстроились, правильно? Но там на 4 меньше, понимаете? Да, это корпоративная скидка для вас, друзья мои.
4: Да подождите, скидка, не скидка. Тут это в принципе в голове не укладывается. Мы с мужем уже были на Мальдивах в 2012 году. Нам это стоило 120 тысяч.
3: Да, да. Не говори, подруга, не говори, реально. А коза в 19 веке стоила 3 серебряника, ты помнишь, да?
5: Хорошо, мы поняли. Давайте что-нибудь подешевле. Не Мальдивы. 1000 за 150 нам надо.
4: Угу.
3: За 150?
5: За 150. Да, ну, в пределах. Ну, угу. Плюс-минус.
4: Хотя бы в пределах.
3: За 150. Ну, давайте поищем за 150. Так, ага. Слушайте, сразу предупреждаю, тут комфорт перелета будет, как у Аленушки с Иванушкой, когда их гуси таскали. Вы помните, да? Так, с гостиницы до аэропорта вас доставит интуиция, скорее всего. Ну и главный вопрос, да? Где же это все?
4: Да, да.
3: Вам нравится Тай?
4: О!
5: Нет.
4: Тай,
3: да. Нравится Тай?
5: Конечно.
4: А гостиница такая ерунда какая. Ну что, мы просто вещи закинем, да и все.
5: Да,
4: не принципиально.
3: Господа, перед вами откроется весь Тай. Что по-английски звучит как all Thai. All Thai. Вы едете на Алтай.
4: Что?
3: А?
4: Какой Алтай?
3: Так, главный вопрос, да? Сколько же это все стоит? Надо нам выяснить, сколько это стоит. Ага. Ну что ж, и как бы сказал человек итого, а очень странный человек, и бо-бо с нас копейки. Только, к сожалению, мега-драная куча копеек. Конкретно 83 миллиона копеек.
4: Что?
3: 830 тысяч рублей. 830 тысяч рублей.
4: Да это откуда вообще такие суммы?
5: И Алтай даже так дорого стоит.
4: Давай, может, тогда в Подмосковье дом снимем какой-нибудь классный. Ну, уж за такие-то деньги, да? И там и отметим, друзей позовем.
3: Снять дом в Подмосковье на Новый год. Бинго! Да? Не случайно это слово сказал. Просто именно такую сумму в спортлото разыгрывали. Смотрите.
4: Да что ж такое, а? Это... Ладно, значит, давай просто дома, наверное,
5: да,
4: мы отметим.
5: Просто
4: раз
5: дома.
4: Такие цены бешеные. Что там, шампанское откроем, бенгальские огонечки зашел. Мы посмотрим какой-нибудь фильм по настроению. «Поезд в Пусан» какой-нибудь, «Необратимость», там «Мальчик в полосатой пижаме».
5: Да, да.
3: Стойте, извините, а можете меня тоже взять с собой домой Новый год праздновать? Я просто директор туристической компании. Мне денег хватает слетать отдохнуть только с 5-го этажа. И все.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Выдох и

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель астрономии показал детям Сатурн.
2: Бег электронов,

0: А тебе одной пою я. На Юмор-ФМ.
1: Сегодня в веселом чате мы попросили наших слушателей креативно продолжить фразу «Я не стану встречаться с человеком, у которого нет». Ну и не только креативно, но и чтобы жизненно было. Ну то есть не придумывайте, а правду пишите. И Марина из Калуги пишет, что она не стала бы встречаться с человеком, если он не такой отбитый, как она. Замужем уже 15 лет. У меня 22 мая день рождения, у мужа 24-го.
2: И оба отбитые.
1: Оба близнецы. Три раза разводились, женились официально, пишет она. Ну, видимо, друг на друге, что ли, три раза разводились, женились, разводились. И вот это вот все. А, просто я вспомнила, что у меня тоже есть подружка такая, ну, как бы уже взрослая женщина.
2: Отбитая.
1: Да, она абсолютно отбитая. И тоже говорит, боже, как здорово, что вот вокруг меня такие же отбитыши, как и я. Вот вас надо, Марина, познакомить. Вот, потому что, да, нам не таким, как все, сложно найти компанию. Эти деточки, она меня все время гнобит в эфире.
2: В смысле? Она вообще молчит, она зависла. А Ксения пишет, что она бы не стала встречаться с человеком, у которого нет бензина. И все, больше ничего не пояснила. Ну, в принципе, тут и нечего пояснять.
1: Да? Слова излишни. А, я бы не стала встречаться с человеком, у которого нет способности отличить, когда пишется «тся», а когда «теся». Грамотность – это сексуально, считает Евгения.
2: Ничего себе.
1: Я вот, кстати, тоже думаю, что это классно, если парень умеет писать, ну, не только «отца» и «тя», а вообще грамотно, правильно расставлять запятые, слова, как
2: это, минимум. Не, ну хорошо, но зачем же его отвергать? Его же можно научить.
1: Его должны были научить, да?
2: Вот, ну, как
1: в школе, в институте.
2: Я сейчас вспомнила, а вот Том Круз, например, он вообще не может писать, потому что у него дислексия, он только
1: и
2: на
1: слава
2: слух.
1: Богу, Юля, ты посмотри, сколько женщин от него пострадало, и не надо больше.
2: А то есть, если бы они сразу узнали, что он пишет с ошибками, они такие, нет, Том, давай, до свидания, и все, да?
1: Вот, а они повелись, наверное, на вот эти его прыжки с небоскребов. Ну, вот, понимаешь, хорошие актеры не всегда хороший человек. Впрочем, про Тома не знаю, гадости говорить не буду, но судя по... В общем, ждем ваши комментарии. Продолжайте фразу... Бла-бла-бла.
2: Короче говоря, продолжите фразу.
1: Я не стану встречаться с человеком, у которого нет. Ждем на номер +7 915 0303567 в Телеграме, в Макси и смс-очками.
3: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
4: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
6: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
7: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте?
6: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
7: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
8: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
7: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
6: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18:00. И никто ничего не заметит.
7: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
8: Разгильдяй и обалдуй. Афанасия надуй.
7: Надувной сотрудник Афанасий.
8: Купил, накачал, свободен.
9: Ваш малыш шалит не по годам?
10: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
9: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
10: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
9: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
10: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
9: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
10: Доступен на всех доступных платформах.
9: И недоступен на недоступных.
10: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.
11: А что вы знаете об индийских автомобилях?
12: А они существуют?
10: Бухиндра.
11: Теперь и на дорогах России. Бухиндра. Более 50 лет мы собираем надежные и недорогие автомобили.
13: Встречайте адаптированные под российский рынок модели. Автомобиль особо малого класса «Бухиндра Падла», семейный минивэн «Бухиндра Кодла» и седан бизнес-класса «Бухиндра Быдла».
11: Индийские автомобили «Бухиндра». Падла, Кодла, Быдла. Дизайн, качество, количество.
10: «Бухиндра».
5: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
10: Наелся ли я? Ни в коем случае.
11: Ну что, рискуем?
9: Новые города, новый сезон.
11: Поехали!
9: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
12: Три новые короткие истории.
13: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
12: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
14: Будет с кем силушкой помериться.
12: Категория 6+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

0: Если вы мечтали о хороших новостях, то вот они, пожалуйста, прямо сейчас появляются на Юмор.ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Он, напомню, проходит в Северной Америке, прямо вот на всем континенте. И в очередной раз всех удивляют фанаты из Японии, как в далеком 2018 году, когда чемпионат мира проходил в России. Сразу после матча болельщики сборной Японии убрали весь мусор на трибунах в своем секторе. Так они делают после каждой игры, выражая свое уважение.
2: Умнички!
0: И
2: а я выражаю им свое уважение.
0: Вызывают восторг. И мне вот интересно, почему вот каждый раз, да, то есть это уже много лет, это еще на нашем чемпионате было, вот уже опять сейчас, и никто так не делает, кроме них. Все такие восхищаются, а сами за собой не убирают никогда. Почему? Нет ответа. А вот еще прикол. Чемпионат только стартовал, а фанаты уже заметили, что большинство игроков разных сборных обуты в бутсы розового цвета. Причем каждую команду готовили свои собственные модные дома. Например, французы одеты от Jacquemus, а англичане в Nike, испанцы в люкс от La Eve. И у каждой коллекции собственное название, отдельная концепция, рекламная кампания, но у всех бутсы розовые. Ну, потому что мысли сходятся. Сами знаете, у кого. Просто вот что-то вот... А давайте сделаем розовые бутсы. И ощущение, что розовый футбол станет отличительным знаком турниров США, Канаде и Мексики. Переживает,
2: кстати,
0: народ.
2: Да, ну, когда сын мой играет, его по розовым бутсам как раз и определяю. А вот в розовых, значит, мой.
0: Вот, ребята, откуда корни растут. Из детского футбола. Вратарь сборной Кабо-Верде набрал почти 6 миллионов подписчиков на личном аккаунте в одной там соцсети с картинками после игры с Испанией на чемпионате мира. Дело в том, что за этот матч не было забито ни одного гола, и, конечно, от Кабо-Верде никто не ждал чудес, но они не сдались даже вот сильным испанцам. И все благодаря голкиперу, зовут его Вазинья, и он спас ворота 7 раз. Его признали лучшим игроком матча. До вчерашнего дня у него там было 50 тысяч подписчиков, а сейчас уже почти 7 миллионов. Ну, то есть растет прям с каждым часом все больше и больше и больше. И, кстати, после матча к вратарю подошла журналистка и говорит: угадай, насколько у тебя выросли подписчики? Он ответил: ну, сейчас там 500 тысяч, а на самом деле было уже 2 миллиона. То есть просто за матч, представляю, на него подписались.
2: Что мы с тобой, деточкина, должны сделать, чтобы мой телеграм-канал вырос?
0: Давай ты меня спасешь.
2: Может быть, наоборот, я что-нибудь с тобой сделаю.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: искорки летят из глаз солнечные деточкины, и можно наблюдать видеотрансляции. Не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте и на сайте веселоерадио.ру тоже есть трансляшка. Лайкайте, лайкайте, лайкайте, потому что когда мы про нее напоминаем, сразу летят вот эти вот эмоджики, и нам становится так приятно, даже если это коричневого цвета. Эмоджики, неважно, главное вызывать у людей какую-то реакцию. И наш опрос тоже вызывает у людей реакцию. Они заходят в телеграм-канал, они заходят в нашу группу ВКонтакте и голосуют. Мы сегодня спросили, в человеке главное, душа или машина и квартира тоже не помешают. За этот вариант 56% в телеграм-канале голосуют, а 49% за душу. Ну, то есть, как обычно, в телеге больше 100% в общей сумме.
1: Ну, а ВКонтакте 60% выбирают прекрасную душу.
0: Серьезно?
1: А, да, в комментариях пишут, чего, в принципе, им не хватает в человеке, с которым
0: у которого
1: они не станут
0: уже
1: встречаться.
0: Есть душа, да. Креативно продолжите фразу «Я не стану встречаться с человеком, у которого нет». Прямо под опросы можете это делать. А у нас в эфире есть «Лига городов».
2: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
2: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
4: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
5: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
6: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
5: 37,2, итого 39, Катюш.
6: Это так не работает, Макс.
5: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
6: Ну так ее машина сбила.
5: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
6: Ты в своем уме? Всем респект?
5: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
4: Что ты сделал?
7: Ах ты, сынульку моего довела.
6: Да и вам не хворать.
7: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
5: Мамочка, у меня 37,2.
7: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
5: Мам, папа жив.
7: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
5: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
6: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
7: Да ты лучше бы его лечила!
6: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играть в свою приставку целый день.
7: Так пообрывал бы провода у приставки.
5: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
6: Обеспечение.
5: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
8: Ты ж болеешь.
5: Ну я ж в шарфике.
2: Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
10: Чего такая довольная, Вера?
11: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
10: А что в ней такого-то?
11: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
10: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
12: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
13: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер, в Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25, в Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
2: Реклама.
14: Три новые короткие истории.
15: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
14: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
16: Будет с кем силушкой помериться.
14: Категория 6+.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Нет такой шутки, про которую бы мы не сказали. Ее прямо сейчас нужно запомнить, потому что скоро мы вам позвоним. И вот сейчас, ну, вы знаете, да, что нужно сделать?
3: Нужно слушать внимательно Юмор ФМ, потому что и главное смотреть свой телефон, потому что прямо сейчас мы будем уже дозваниваться человеку, который давно зашел на наш сайт веселыйрадио.ру и загрузил свое улыбающееся фото.
2: Ну как давно человек мог и утром, например, загрузить фотку и уже попасть в игру?
3: А вот я не знаю, насколько улыбайзер хитрый. Из кого он выбирает? Из тех, кто давно загрузился, или из тех, кто только
2: всех,
3: сегодня?
2: Юля, у нас там большое количество людей, и любого улыбайзер может выбрать для того, чтобы прямо сейчас отдать 3000 рублей. Потом, так сказать, загнать в суперфинал, сказать, иди, там тебя ждет автомобиль. И человек такой в этом, раз, у меня новенькая машинка. Но это мы забегаем вперед. Давайте сначала улыбайзер выберет человека, а дальше мы уже поймем, что с ним будем делать. Останавливаем словами.
4: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Мне почему-то вспомнился мультик про львенка и черепаху, где львенок говорил, покатай меня, большая черепаха.
2: У нас на мониторах Марина из Саратова в таких же очках,
3: как у той черепахи, но, конечно, гораздо красивее Марина. И она улыбается и ждет наверняка нашего звонка где-то на пляже. Судя по всему, она находится такая, знаешь, на расслабоне.
2: Нет, на пляже бывают голые, а Марина одетая.
3: А может, у нее аллергия на солнце?
2: И люди, которые за ней стоят, за ее спиной, у них тоже аллергия на девушек, которые болтают, они звонят. Поэтому мы замолкаем и дозваниваемся в Саратов.
3: Солнечный город Саратов.
2: Солнечная погода, небо голубое.
3: Тоже там Волга, пляжи.

0: только в Москве всегда дожди. Алло, добрый вечер. Это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Нам нужна Марина из Саратова. Мы сейчас в прямом эфире.
1: Да, здрасте, я вас слушаю.
0: Да, здрасте, Марина. У вас такая солнечная фотка, там голубое небо, кусочек мы видим, какие-то зеленые деревья. Дедушкина предположила, что вы на пляже.
1: Честно, я даже не помню, что это без фотографии.
0: Понятно, ну ладно. Самое главное, Марина, чтобы вы смогли повторить ту самую шутку, которая звучала вот буквально минуточку-полторы назад. Можете ли вы это сделать?
1: Нет.
0: Почему?
1: Потому что я не слушаю.
2: Потому что она с детьми, там дети, ты же слышишь. Марина, вы работаете в детском саду, почему так много детей?
1: Еще раз.
0: Марин, ну ладно, желаю вам хорошего вечера. Шутку не смогли повторить, не будем вас отвлекать от работы, потому что наверняка там что-то очень важное и серьезное, серьезнее, чем мы. Ваша фоточка остается в нашем улыбайзере, может быть, он ее еще раз выберет, а может быть и нет. Ну а если вы еще не загрузились, прямо сейчас заходите на сайт веселоерадио.ру, там все просто, в личку нам присылать фотографии не нужно, а вот на сайте нажать на Фоменко, и все, пожалуйста, вы уже в нашей суперигре. Удачи!
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будет жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: От создателей «Ни одна дома».
8: Сюрприз. Робо-няня.
7: Я робот Володя.
9: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку. Ну что, зажжем?
7: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
0: Юмор-ФМ.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Здрасте всем от Солнечной. Это я от Деточкиной. Тоже могу за нее поздороваться, могу за нее все. А вот делать, как она в видеотрансляции, рукой не могу. Поэтому заходите на сайте веселоерадио.ру и в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно за нами еще и подглядывать. Все, хватит.
2: Остановись. А представляешь, я сейчас это все делаю, а там показывают тебя. Я снимаю с вас порчу, друзья. Короче, на самом деле нет. Я хочу, чтобы вы нам написали. Мы сегодня предлагаем креативно продолжить фразу «Я не стану встречаться с человеком, у которого нет». А все почему? Да потому что мы узнали, что москвички не хотят встречаться с мужчиной, если у него нет автомобиля. Зачем в Москве автомобиль? Не понимаю вообще.
1: Просто потому что москвички зажрались.
2: Согласна. Но, к счастью, нас слушают не только в Москве, но и в других городах. И там немного другие ценности. Пишите нам, мы очень ждем ВКонтакте, в Телеграме. Не забывайте подписываться на наш ВКонтакте. Мы растим нашу группу и хотим, чтобы в ней было 1 000 000 подписчиков. Станьте миллионным.
1: И можно писать нам. Ну, тут вы не станете ни миллионным, никаким. Просто пишите комментарии на номер +7 915 030 3567 в Телеграме, в Максе. И, конечно же, смс-очки ждем. А, и да, и не забывайте подписываться, как вас зовут.
0: 2 Юли на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: И в этом часе самые красивые вот этими вот руками поставят для вас разные классные рубрики. А развлекать мы вас будем не только вашими же комментариями. С нашей стороны тоже должно какое-то ответное действие последовать. И оно последует. Мы будем слушать анекдоты, и рассказывать их станет не абы кто, а он, самый лучший Дэн.
2: Вот. Ждем, вообще очень ждем, но перед ним на разогреве выступлю я. С рубрикой «Деточкины не виноваты» расскажу вам, где можно будет порыбачить прямо в торговом центре в Москве.
1: Надо будет в следующий раз поменять местами Дэна и Деточкина, чтобы она говорила: «А он у меня на разогреве». Но пока как есть, извини. Сатья с юмором тоже в нашем эфире ожидается. Ну а прямо сейчас встречаем КВНщиков.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю», город Нерюнгри.
5: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
6: общем, Надь, подожди, ну фестиваль же музыкальный, надо петь.
5: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно, правильно, правильно сказал, конечно. Умница.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Вечернее шоу 2 июля продолжается, и мы читаем ваши комментарии в веселом чате. А если хотите нам что-то написать, то, пожалуйста, тема у нас сегодня такая. Предлагаю вам креативно, ну и жизненно, конечно, продолжить фразу. Я не стану встречаться с человеком, у которого нет. И вот Владимир говорит, что его тесть держит кроликов. Готовит их так, что пальчики оближешь. Жене иногда в шутку говорю: Наташ, я на тебе из-за кроликов женился. Так что, если нет кроликов, жениться не стал бы, пишет Владимир.
2: Кролики, конечно, вкусные, но
1: это
2: их жалко.
1: Не только ценный мех.
2: Катрина пишет нам: не стану встречаться с человеком, у которого нет любви к окрошке и даче. А я говорю, что не просто к окрошке, а должно быть еще, ну, прям понятно, с чем он эту окрошку ест. Я лично не буду встречаться с человеком, который ест окрошку на квасе.
1: Юль, давай так, ты сейчас уже не будешь встречаться ни с человеком, который ест на квасе, ни на чем там еще, и вообще ест, не ест окрошку. Это не имеет значения. Пусть даже человек летает в космос, ты сейчас, будучи замужем, уже ни с кем не будешь встречаться.
2: Подожди, ты ля-ля. С кроликом не сказала, он тоже женатый.
1: Владимир — это Владимир, а ты — это другое. Галина из Смоленска никогда бы не стала встречаться с человеком, у которого нет пакета с пакетами. Их можно столько раз использовать, пишет она. Ну и, в общем, да, я иногда пакеты даже мою. Ну, как бы вот не те, которые, подожди, с продуктами ты принесла, а если ты в них положила... Я как раз ведь после выходных не успела помыть свои кроксы. Да, их надо помыть, а после них помыть, соответственно, пакеты. Потому что, Юль, ну там песок, это нормально.
2: Зачем мыть пакеты? Другие есть пакеты.
1: Нет, это пакет с зипом, в который удобно класть что-то еще, понимаешь, без песка. Поэтому я займусь этим сегодня вечером после работы. Давай какой-нибудь коротенький комментарий.
2: А Виталий напишет, что он не будет встречаться с человеком, у которого нет семейного полиса ДМС с включенной стоматологией.
1: Вот!
2: Жизненно.
1: Вот.
2: Мне тоже, да, понравился этот комментарий.
1: Хорошо.
2: Лайк.
1: Рассказывайте вы. Не станете встречаться с человеком, у которого нет чего? Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Пишите в Макс, пишите в Телеграм, пишите смски. А в эфире «Сатья с юмором».
0: Юмор ФМ представляет. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья. Здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
4: С моего субъективного взгляда, чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа врать. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а дело что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия. Ты снежинка. Валера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все. В Павлике просыпается ТЗ Хунтер, и он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту — не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери — постой. Подъехала на машине — ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
5: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
0: Сатья отвечает.
4: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал: сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное... Это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос, а чем ты занимался в школе, он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Надежда Ангарская, плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Отец хотел показать сыну, как правильно подтягиваться на турнике, но интернет отключили.

0: И только хорошие новости в вечернем шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Тот самый островок стабильности и спокойствия.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Москвичи продолжают жить свою лучшую жизнь. Теперь в торговом центре можно будет не только пошопиться, но и порыбачить. Хотя я думаю, что этот аттракцион придумали специально для мужей, но пока жены покупают одежду, эти тут сидят рыбачить, значит. В одном из торговых центров будет разбит пруд для рыбалки. Размеры нормальные, 10 на 3 метра, и там будет 12 видов рыб. Карп, линь, лещ, сом, красноперка и многие-многие другие. Одновременно рыбачить смогут до 16 человек в качестве сопровождения птичьи пения и кваканье лягушек. Удочки обещают выдать на месте. Представляешь, как классно.
3: А поют птички и квакают лягушки вот посетители торгового центра?
2: Нет, записанные заранее. Думаешь, ну вообще, конечно, было бы здорово.
3: То есть и лягушки с птичками не настоящие?
2: Но рыбы зато настоящие. Они же не лягушек и птичек ловят. Что ты? А коммунальщики в период урожая тополиного пуха сгенерировали с помощью нейросети видео, на котором с пухом мужественно сражаются роботы-пухососы. Видео залетело, поэтому коммунальщики решили не останавливаться на достигнутом и показали, какие еще роботы у них могли бы быть. Например, газонюх, который будет мониторить состояние газораспределительных сетей. Или засосер. Надеюсь, я правильно.
3: Вот это
2: самое
3: поставило
2: ударение.
3: Что это?
2: Он курирует утилизацию отходов и очистку канализации. А еще теплодав, разметка шлеп и мусорожор. Ну, как говорится, все это хорошо. Ключевое дело здесь – это могли бы быть эти роботы. Но не будет. Их еще пока не придумали. Ну и не все коту масленица. В 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили. Об этом нас предупреждает автоэксперт Андрей Петренко. Эксперт уверен, что уже через 4 года авто, выпущенные за рубежом, станут роскошью, которая будет доступна только единицам. Какие нужно выводы сделать, я не знаю. Но очень хочется, чтобы господин Петренко оказался неправ.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Милая девушка душа иногда танцует видеотрансляции в ВКонтакте Юмор.ФМ, так что туда тоже заходите, смотрите и лайкайте эту девушку, но сейчас она не будет танцевать, потому что ей нужно говорить, а вот этот процесс несовместимый.
1: А то вот так буду дышать, когда, ну, после танцев
0: как же... шабачка.
1: Да, сбивается, да, дыханием. Но, друзья, у нас есть подкасты, и мы всем всегда советуем подписаться на наши с Юлькой подкасты, потому что это лучшее шоу 2 Юли. Ничего, что я так про нас не скромна.
0: Немножко недооцененная. Ничего, что я это тоже.
1: Короче говоря, цените нас, подписывайтесь на нас в подкастах. Нам будет очень приятно, если у наших подкастов, как и у нашей группы ВКонтакте, будет 1 000 000 подписчиков.
0: На самом деле, можно слушать подкасты вообще других шоу, которые лучше лучшего.
1: Не, ну, конечно, можно.
0: И рубрики Юмор.ФМ,
1: но
0: все
1: зачем?
0: Те, которые звучат в эфире. Вот, например, прямо сейчас одна из них. И это самый лучший Дэн.
2: Юмор.ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. А вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача и был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, перевает что-то его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, перевает что-то обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает ее одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки — это отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
2: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор.ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
8: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
10: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов.

0: Юля, хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Ваши комментарии продолжаем читать в веселом чате. А спросили мы вас сегодня, точнее не спросили, а попросили креативно продолжить фразу «Я не стану встречаться с человеком, у которого нет». И очень много разных комментов. Вот Елена бы не стала встречаться с человеком, если бы у него не было, во-первых, штопора, а во-вторых, он бы не мог пожарить шашлык. И я полностью с Еленой согласна.
2: Я тоже согласна.
1: Потому что про штопор, да, вот опять же, три моих прекрасных выходных. Мы пошли на пляж, а штопора-то нет. А там мужик рыбачит.
2: А штопора-то нет.
1: И у него оказался.
2: О, да? И что, вы его пригласили к себе четвертым?
1: Нет, он рыбачил. Ну, ему и вот что? То, чем он мы там занимались за рулем? На пляже, было абсолютно неинтересно. У рыбаков другие
2: свои ценности. Причуды, вы поняли. Ирина пишет, не буду встречаться с человеком, который летом ездит на машине с зимней резиной.
1: Почему? Летом на машине с зимней резиной.
2: Да, зимней резиной. Почему? Потому что это опасно. Ну, у нее же тормозной путь короче.
1: Я не знаю, я
2: ну, не ты буду. Ты что, не переобуваешься?
1: Себя, Юль, я не буду сейчас из себя строить профессионал, потому что все равно найдется какой-нибудь мужик, который сейчас напишет: да вы ничего не понимаете, и станет учить нас с тобой жизни.
2: Все мы понимаем, за это штрафуют на 1000 рублей, мужик.
1: А раньше еще наклейку нужно было обязательно,
2: да? Да, у меня до сих пор, по-моему.
1: Да, и у меня тоже. Я штук 5 накупила. Никому не нужно. Зи из Саратова пишет. Не буду встречаться с человеком, у которого по утрам нет настроения. Новый день – счастье, даже если утро дается тяжело. Пользуюсь моментом, следующим сообщением она пишет. Ищу мужа. Так что, если есть мужчины, у которых... Я думаю, что прятаться-то некому. Потому что, мне кажется, немного
2: нет
1: найдется
2: таких людей.
1: Да, у которых по утрам хорошее настроение, даже если утро... Особенно, если утро дается тяжело.
2: Татьяна пишет, не стану встречаться с человеком, у которого нет кота. Ну, вообще, это логично. Если у человека нет кота, то, скорее всего, он не любит котов.

0: смысл с таким время проводить?
1: Ну вот ты же со мной каждый вечер проводишь время.
0: Ты любишь котов. Это ты притворяешься, нет, что не любишь. Стыд. А так, а Шотик... Это кота так
1: зовут. Я люблю на фотографиях и иногда его пожамкать. Иногда. Ключевое здесь,
0: понимаешь?
1: Ну, в
0: принципе, ты любишь, как бы, даже издалека.
1: Нет, я собак люблю больше.
0: А котов все равно любишь.
1: Ладно, хорошо, ты же за меня всегда лучше знаешь. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. У нас работает Макс, у нас работают смс-очки, и у нас Телеграм тоже работает. Так что отправляйте сюда свои сообщения, продолжите фразу креативную. Ой, смс-ик-то сколько, оказывается. Я не буду встречаться с человеком, если у него нет. Вот смс-ки ваши скоро почитаем.
2: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: И мы здесь. Гей-гей, вечер добрый. Всем привет, солнечные я, Деточкина Анна. Маши рукой, потому что я буду говорить про видеотрансляцию. Нет, это у тебя...
2: Конвульсия это называется.
1: Да. Помаши нормально людям, чтобы им стало приятно.
2: Да не нормально, ты же знаешь, где я и где нормально.
1: Видеотрансляшка есть на сайте веселорадио.ру и в нашей группе ВКонтакте.
2: Вижу вот наш опрос в Телеграме, удивляюсь, как это так, 106%. Короче, мы спросили, в человеке главная душа или машина и квартира тоже не помешают. И вот 56% в Телеграме голосуют за душу, а 50 за все остальное. Короче, мы к чему все это спрашиваем? К тому, что просим вас вспомнить, с кем бы вы не хотели встречаться, и продолжить фразу: я не стану встречаться с человеком, у которого нет, и пишите.
1: Почему вспомнить? Ну, то есть, как будто бы по умолчанию у человека должны быть случаи, когда, значит, они отказывали кому-то, у кого, например,
2: конечно,
1: нет зубов.
2: Да.
1: Это вот Людмила из Москвы.
2: Именно. Потому что если у него нет зубов, это значит, что ты будешь тратить ваши деньги
1: на его зубы.
2: Да.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите смски, пишите в Макс и в Телеграм. Продолжите креативную фразу: я не стану встречаться с человеком, если у него нет. И, конечно, про опрос, о котором Деточкина уже сказала, не забывайте, он висит в группе Юмор-ФМ ВКонтакте и у нас в Телеграм-канале.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии, ржем. В эфире их скоро почитаем, и вы тоже сможете к нам присоединиться. В веселом чате сегодня вы продолжаете фразу «Я не стану встречаться с человеком, если у него нет». А вот рассказывайте, чего у него должно не быть, чтобы вы с ним не встречались. Хотя он, наверное, страдать по этому поводу не будет. Но мы будем страдать, если вы не напишете комментарии. А еще разные классные рубрики хотим вам поставить. И вот, например, будет целая подборка шуток Фоменко про рыбалку. А раз Деточкина сидит и волосы себе приглаживает, значит, она тоже что-то интересное подготовила.
2: Конечно, у меня будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, что полюбили россияне. Они полюбили медленные путешествия.
1: А вот уже я рассказала. Можно рубрики не дожидаться. Давайте вместо нее угарного папу.
2: Нет.
1: Два раза.
2: Нет.
1: Ну, один.
2: Он обидится.
1: Ладно, угарный папа будет все-таки. Надеюсь, что он не обидится, тем более, что я ему сегодня сообщение написала. Да. А, вот. Ну, привет передавала, соскучилась. А прямо сейчас в эфире Стас Ярушин в проекте «Шутки-песни».
0: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
3: Шутки-песни, уникальный проект на Юмор-ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты!
4: И лампа не горит, и врут календари, и если ночью светится жена... Ты Пьер Кюри.
5: У перехода как-то раз послала я подальше вас. Носите сами свою маску.
4: Я люблю тебя, буддизм. Каждый сдох не в первый раз.
5: Интересно.
6: На нас не обидится никто.
5: Пошумели в тот четверг бомжи, под пивко поймали куражи. В общем, был прикольный опен-эйр. Ведь талявну ровно 40 дней.
0: Шутки-песни на Юмор-ФМ.
5: Давай, теперь ты чем ответишь?
4: Когда пристав стучаться станет, отвечу я голосами своих детей.
7: Папы нет, я сирота. Папы нет, я сирота, прошу.
5: Я помню, когда я была маленькая, приходили какие-то мошенники, в дверь звонили, и я обманным способом действительно находилась одна дома, включала душ и такая, сейчас я у мамы спрошу, никого не было дома. Я, мама, там какой-то дядя пришел. Такая, нет, извините, мама сказала нет. Представляешь, в 6 лет котелок варит.
6: Так ты представляешь, что они же нашли тебя, они тебе ссылки теперь присылают.
5: А я все равно, мама, мама, мама, сейчас меня спрошу. Все равно все у мамы спрашиваю. Давай. И выносят меня из манежа, меня причина конфликта огонь. Сломала коня, эх, сломала коня, я вешу чуть больше, чем конь.
3: 3-4 закончили, переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор-ФМ.
5: Это шоу «Шутки-песни», Стас Ярушин
3: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
5: Пока-пока.
0: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки-песни» слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тебе грустно, одиноко и нечем заняться? Приходи ко мне, приготовь, постирай, помой посуду.

0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Солнечная Деточкина на Юмор-ФМ, это точно. Продолжаем читать ваши комментарии, а вы сегодня фантазируете, креативите, развиваете мозг, так сказать, разминочка. Продолжите креативную фразу «Я не стану встречаться с человеком, у которого нет», и много всего нам понаписали. Давай, Деточкина.
2: Пишет, значит, нам Ярослав, что не станет встречаться с девушкой без пары тульских гусей. И сами поженимся, и гусей поженим. А гуси отложат яйца, а вы, Ярослав?
1: Тульских гусей?
2: Да.
1: А чем отличаются тульские гуси от нетульских гусей?
2: Настя, носами. У них носы в форме самовара. Ты разве не знаешь?
1: Знаменитые тульские гуси. Как это, я не в курсе. Ой, действительно, век живи, век учись. Спасибо, Ярослав, за просвещение. Я не стану встречаться с человеком, у которого дома нет сладкого, пишет Анастасия Фролова. И я тоже. Потому что, ну так вот, позовут тебя, пойдем ко мне, чайку попьем. А к чаю-то ничего и нет.
2: Они же не на это намекают, когда к чаек зовут.
1: Правда? Че, серьезно?
2: Ну, какой там к чаю?
1: Юля,
2: все у них
1: про
2: к чаю
1: что?
2: Есть. Как говорится. Александр пишет, не стану встречаться с человеком, у которого нет чувства юмора. Ну, не знаю, люди женятся даже на таких, когда у них квартира есть. И знаешь, вот если у человека есть квартира, но нет чувства юмора, мне юмора на работе достаточно. Вот так я скажу.
1: У нас тут вообще некоторые мужчины делали удивительные выводы, что, значит, если у человека, в частности, у девушки, нет чувства юмора, то там у нее еще много чего нет. Какая в этом, между этим логическая связь, мы с Юлей так и не поняли, но, наверное, вот как раз потому, что у нас нет с тобой, Юль, вот этого вот умишка женского.
2: И того, про что нам слушать.
1: Геннадий из Москвы говорит, скажу двум Юлям по секрету, это, кстати, не понты, не стану я встречаться с человеком, в котором нету доброты. Еще хотел бы, чтобы подружка немного с юмором была и, в общем, в целом позитивно смотрела бы на жизнь. А ну, закончи.
2: Она.
1: Молодец.
2: Но я все ждала, где будет рифма подушка. Ну, в смысле, подружка, подушка. И чтобы у нее была подушка, набита деньгами она. Вот, гораздо лучше, на мой взгляд.
1: А Деточкина всегда за других все решает. Геннадий, не обижайтесь, дайте ей шанс.
2: Я просто ему накидываю, накидываю рифм.
1: Быть душной. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер можно писать в Макси, можно в Телеграм, а можно смс-очками. Продолжите креативную фразу. Я не стану встречаться с человеком, если у него нет. У нас же есть все, правда, Деточкина?
2: Да, у нас есть игра «Автомобиль за улыбку», в которой мы, конечно же, разыгрываем что? Верно, новенькую машину.
1: Для того, чтобы получить этот автомобиль, ну, по крайней мере, постараться, нужно прямо сейчас зайти на сайт веселаярадио.ру и загрузиться в наш улыбайзер. Как он крутится, и всех участников можно наблюдать в видеотрансляции. У нас вот здесь вот мониторы, пожалуйста. И ваша улыбка там тоже появится, как только вы загрузитесь. Ну, а прямо сейчас улыбаться будем вместе с угарным папой.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: «Угарный папа».
3: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было». Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим спокойным голосом.
0: «Угарный папа».
3: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли? Папа, спокойной ночи!» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
4: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: Звезда наша далекая. Как ты, Зеточкина, сказала, мечта Димы Маликова, что, подрезать или что? Что-то такое, в общем.
1: Зеточкина не виноват.
0: Но кто-то сделал это уже до нас, поэтому давай по местам и рассказывай людям хорошие новости.
2: То, что я сказала в эфире, нельзя повторять, не поймут, потому что это специальные мулечки рабочие. Но к новостям. Оказалось, что половина жительниц России делают выводы об интеллекте мужчины по фильмам, которые он любит и смотрит. Хорошим вкусом считается смотреть кино от Квентина Тарантино. Также в топе Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. А где же Сарик Андреасян? Ну, это ж новый Тарковский, не?
0: Ты что, да даже не ставь его в один ряд с Тарковским.
2: Да, круче,
0: это же
2: круче.
0: Для Сарика это обидно.
2: Парни чаще выбирают девушек, которые любят комедии. Так ответили почти 45% опрошенных. А женщинам тоже нравятся мужчины, которые любят смотреть комедии. Слушайте, ну это ж мэтч. Сейчас столько комедий выходит в кинотеатрах. Одна за другой, одна за другой.
0: Просто Сарик Андреасян.
2: Ну, это уже другое. Короче, идите. Будет вам счастье и семья. Аналитики из сферы туризма выяснили, что все больше россиян, каждый третий, предпочитают медленные путешествия. Я только думаю, что за медленные путешествия? А это, оказывается, формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Я думала, что это называется «никуда не ехать», а это, оказывается, медленное путешествие. В общем, соотечественники заценили, и поэтому каждый четвертый в этом году медленно путешествует на дачу и обратно. Кто-то вообще никуда не едет, а собирается медленно ходить по своему городу. Главное в этом всем что? Что это очень экономно. Ты никуда не едешь и денежки не тратишь. Но здорово и медленно. И про работу. Социологи узнали, что раздражает сограждан на работе. На первом месте болтливые коллеги. Почти половина опрошенных жалуются на трепачей. Дальше идут телефонные звонки, которые отвлекают каждого третьего. А еще мысли о личных проблемах, частой планерке, сообщения в мессенджерах и посторонние шумы с улицы. Как хорошо, что в нашей студии нет окон. И мы не слышим посторонние шумы с улицы, Юль.
0: Ни окон, ни дверей.
2: Нет,
0: ни паспортов тоже нет.
2: Не слушайте ее, все есть. Кстати, если прослушивать музыку и думать о том, что сроки не через «а» горят, то сразу работаешь лучше. Так говорят психологи.
1: Деточкина. Свободу, Юлия!

0: вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается! И с налетом русской народности, да? Ну, так вот, хоровод сразу захотелось в хоровод встать. После этой песни. Она закончилась, уже не хочется. Ладно, не надо на меня так смотреть. Давай про опрос. Мы же об этом хотим здесь поговорить.
1: Да, у нас сегодня есть опрос в человеке. Главное – это душа или машина и квартира тоже не помешают. А еще хоровод, конечно, хотелось бы. Так вот, ВКонтакте 36% всего лишь голосуют за то, что машина и квартира тоже нужны. Остальные ценят в человеке душу.
0: Да. А в Телеграм-канале разделились 50 на 50. На самом деле, по дуровской математике 50 и 54, но мы будем считать, что половина на половину, потому что у него всегда чуть больше, чем у нормальных людей. Ну, это же Дуров, он же должен быть лучше, у него даже проценты должны быть больше. А заходите, голосуйте, комментарии пишите, мы их еще успеем почитать. А сейчас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про рыбалку.
3: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
2: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Юлии, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в вечернем шоу мы попросили вас креативно продолжить фразу «Я никогда не стану встречаться с человеком, если у него нет». И в основном, конечно, писали, в основном, конечно, писали, «Если у него нет чувства юмора». Писали про мозги, точнее, их отсутствие.
2: И про зубы.
1: И про зубы, да, это прямо мое самое любимое.
2: Ну вот Елена нам в телеграм-канале пишет, что подружка рассказала, ну, что давным-давно, еще 25 лет, ее мама говорила, что если этот мужчина не будет мыть полы, он с Леной долго не проживет. И это действительно правда. Понимаешь, вот если бы, то есть у человека нет желания мыть полы, то значит Лена с ним долго не проживет. И то ее брак держится с мужем на этом.
1: Полы должен мужик мыть.
2: Ну а что нет?
1: Он тебя моет?
2: Моет.
1: Правда?
2: Правда, правда. Я правда не сочиняю ничего.
1: А, ну то есть выдрессировала.
2: Просто нужно крикнуть.
1: Оксана пишет. Не буду встречаться с человеком, у которого нет дома хотя бы маленького цветочка, хотя бы кактуса. Ведь если есть цветок, и он живой, значит, человек хоть чуток заботливый и не забывает регулярно его поливать, пусть даже чаем.
2: А кактусы не надо поливать, по-моему. Ему наоборот хорошо, когда его не поливают. Ярамила пишет. Я не стану встречаться с человеком, у которого нет уважения к женщинам и внутреннего стержня. Если у мужчины нет внутреннего стержня, то какие отношения он построит-то, возмущается Ярамила.
1: А они же, ну, на стержне.
2: Конечно. Ну, их вот, знаешь, вот в детстве еще...
1: Как вьюнок.
2: Специально была у нас такая пирамидка, там сначала стержень, и у него нанизываешь всякие штуки. Вот.
1: Правильно говорят, что все идет из детства.
2: Из детства, да? Конечно.
1: И пирамидки тоже не случайно. А кубики зачем? А, дом строить.
2: Мы про это завтра подумаем.
1: Завтра мы что-то принесем, опять что-то будем нести в эфире. Спасибо всем, кто сегодня писал комментарии, всем, кто голосовал, и наши традиционные с Деточкиной. Пока!
2: Ну что не синхронно-то? Ну,
1: ну давай еще раз.
2: Нет, ну все. Юли.
0: Две Юли. Вечернее шоу. На Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 23 часа.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В любом возрасте есть своя прелесть. 51, например, без остатка делится на 17.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини. Она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну. Фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Думаю, ну, узнала. Но бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, нет же, вы знаете, что для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.
2: Без тебя

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст — это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
3: Насильственные действия и сексуальные домогательства в отношении гражданки Еремчук я не признаю. Все было запланировано по обоюдному согласию, что подтверждается связанными простынями, которые она свесила, чтобы я мог забраться в общежитие через окно на третьем этаже. Почему она передумала в последний момент, мне непонятно. И до сих пор обидно. В своем объяснении нарушитель указал, что запрещающий сигнал светофора не заметил, так как плохо различает цвета, когда выпьет. Настойчиво прошу разобраться с разработчиками контекстной рекламы указанного портала. Я один раз искал смазку для велосипеда, а у меня теперь постоянно вылазит объявление об интимных гелях, увеличении пениса и турах в Таиланд. Я не присылал шутовые фотографии своего хозяйства. Скриншоты, которые она приложила к заявлению, это картинки, которые были получены мной из интернета. Сообщение «Гляди, что у меня есть» неверно истолковано шутовой, как относящееся ко мне лично. Я просто имел в виду, что скачал забавные снимки. На опознание согласен, хотя мне будет, конечно, стыдновато. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. В Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 24 градуса тепла. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 24. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов-колдунов.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально.

0: гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки. Полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет. И сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу. А у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хреново это, когда ты считаешься красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в офисе.
1: Вот, проходите. Вот, знакомьтесь, друзья мои, я рад представить вам нашего нового сотрудника. Это очень молодой, очень креативный паренек, я вам скажу. Это наш новый креатор. Это вот тот самый человек, который будет придумывать вот этот вот наш жирнючий контент. Вот эту вкуснотейшую, вкуснотейшую годноту. Ну что ж, за работу, чемпион.
2: Подожди, какой чемпион? Мы только начали собеседование. Чем вы занимаетесь? Мне что делать?
1: Действительно, да. Придется действительно объяснить. Смотри, мы команда марафона желаний Елены Аладушкиной. Марафон желаний – это единственная возможность попросить у Вселенной все, что хочешь. И благодаря нашей волшебной Елене эти мечты исполняются. Это все происходит приблизительно вот так. Представься. Значит, смотри. Человек покупает наш марафон.
2: Ага.
1: Оплачивает его.
2: Ага.
1: И тут... Елена, схватив твое желание, взлетает высоко в космос, пробивается сквозь все кольца Сатурна, пробивая метеоритную туманность, подлетает к вратам Вселенной, зависает, и из ее уст раздается: «Кристине из Челябинска нужны брекеты». Чистое волшебство.
2: Мне что делать?
1: Смотри, присаживайся. На тебе очень важная миссия. Придумать методические формулировки посылов желания нашей Вселенной. Проще говоря, конкурсы на каждый день. Понимаешь?
2: Нет.
1: Смотри, как это работает. Допустим, некая замухрышка Зина из какой-нибудь Сызрани купила наш марафон. И вот она просыпается такая с утра в тряпочках. Ну, потому что это не постель, это тряпочки. Опускает ноги на пол и слышит характерный хруст тараканов. А это значит, прозвучал сигнал, что пора просить у Вселенной Феррари. И вот тут включаешься ты. Угу. Придумываешь задание. Сразу, понимаешь? Сразу придумываешь задание. Например, ты говоришь: во всем красном, ну, типа Феррари, ты понял, да? Произнесешь с балкона громко на выдохе 10 раз... Я смогу! Я смогу! Главное успеть 10 раз. Иначе, ну, сосед с балкона ударит шваброй по лицу.
2: Подождите, я это все должен придумать? Мне же за это в аду рот порвут.
1: Это далеко не скоро. Там до вас такая очередь уже выстроилась. Мудрая не по годам Регина Тодоренко. Обычный паренек Гусейн Гасанов. Ну и, конечно же, наш жизненный ориентир Виктория Боня. Так что до тебя черти устанут.
2: Вы меня в инфо-цыганство не запишите никаким образом. Выздоравливайте, до свидания.
1: Подожди, молодой человек.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
2: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
3: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
1: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
2: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
1: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
3: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
3: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
5: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
6: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
7: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
5: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
7: Куда прешь?
5: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
7: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
5: Куда прешь?
6: На море.
5: У вас, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
7: 65. Сеть социальных кафе. 65. Вкусно и недорого. Кашки, плюшки, макарошки.
8: 65.
7: Кефирчик, ряженка, компотик.
8: Греча с сосисой за полцены.
7: 65. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
8: Старичок, доставай пятачок.
4: 65.
7: Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.
0: На Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если они есть, шансов у меня немного.

0: Power FM. Шутки.
1: Мужики, не женитесь, а то потом, когда руки моете, мыло все время будет под кольцом застревать.
0: И песни.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло?
4: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
3: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
4: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
3: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
4: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Ну я ж не буду звонить человеку, у которого я записан как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
5: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
6: Да.
5: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
6: Подождите, подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
5: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну? Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
6: Кто?
5: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. Вот эчпочмак.
6: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
5: Эчпочму не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
6: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду. Вы уж меня простите, ладно?
5: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
6: А чего началось?
5: Марин, корона не жмет?
6: Какая корона? Слабон ты... Так, стоп номер, ребят.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве. Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан. Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его. Будешь пить? Будешь пить? Он: ладно, наливай.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Юмор ФМ.
1: Дождь не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый западный ветер. В Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме. Плюс 26. В Садке и Златоусте 24 градуса выше 0. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый западный ветер. Ночью 12-17 выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25. В Снежинске, Садке и Златоусте 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 26.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Этим я поделился секретом. Первый раз, первый раз, первый раз. В каждом

Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. «Снежинские. Два часа».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Последнее время просыпаюсь по ночам возле холодильника. Мне кажется, в меня вселился вес.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ.
1: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
2: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня, она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом. У меня жена психолог. Я ем с психологом. Сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это «Мстители». Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней что-то типа «Привет, там я Дима, как дела?» Она говорит «А я тебя вообще по-другому представляла». Я даже знаю как.
3: «Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения».
2: Спасибо большое, у меня на этом все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жили они, как залив и бухта. Он заливал, а она бухтела.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды я украл на рынке курагу, и продавец был обескуражен. Однажды я сунул пальцы в розетку, и электрический ток умер. Однажды жена попросила меня повесить белье, но я его помиловал. Однажды я дал штукатурку, и теперь это штукатурка. Однажды я задержал дыхание на время, и время проиграло. На самом деле, ковчег назвали Ноевым, потому что многие твари ныли, что в пару им досталась некрасивая тварь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома? Не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка.

0: FM. Шутки.
1: В частной стоматологии больно только возле кассы. Для всего остального есть анестезия.
0: И песни.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в Реалити Криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити Криминалити.
3: Перчатка гражданина Выскова была засунута ему в рот, чтобы он не простудился на морозе, когда возмущался из окна своей машины. Перечисление животных в его адрес было не оскорблением, а попыткой выяснить знак зодиака, чтобы понять причину его повышенной эмоциональности в этот день, согласно гороскопу. Объяснить свое поведение в период с 1 по 4 мая я не могу, потому что очнулся только 10 мая. С заявлением соседей о жестоком обращении с животными не согласен. Сосиски, приобретенные по акции с 70% скидкой, я ел вместе со своей собакой, и мне ничего не было. По словам Деричи ГС, самогоноварением и продажей подобной продукции он не занимается. Изготовленный в кустарных условиях алкоголь считает попыткой импортозамещения иностранных напитков. Низкое качество объясняет несовершенством технологии и недостатком необходимых компонентов. Нелегально вырученные денежные средства называет инвестициями в развитие производства. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусту никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша. Пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
2: А, хорошо.
1: И слышу, там чавкает кто-то. Причем смачно, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Что спасать? Возьми. Решил помыть, вы.

0: высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел, зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коробку. Шеф долго молчал. Потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
1: Оксана, Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
2: Ой, не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
1: А я сколько раз обжигался?
2: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
1: Так рано?
2: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
1: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь, тем сильнее обжигает.
2: Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
1: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
2: Это любовь всей моей жизни, мой пятый муж. Теперь мой отчим.
1: А ты, ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
2: Ты тоже так обжигался?
1: Конечно. Что значит тоже?
2: Как-то раз я пришла домой, а мой пятый муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
1: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
2: Мое сердце настолько обожжено,
1: как?
2: Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
1: Я думал, это от того, что ты много куришь.
2: Где, сердце, сердце.
1: Оксана, поехали ко мне. Поехали ко мне, я тебя прошу. Прямо сейчас.
2: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
1: Ты обожглась?
2: Я обожглась.
1: Так и знал! Садись.
2: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
1: Ну?
2: И прожили 3 года.
1: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
2: Нет, через 3 года.
1: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать, ведь я тоже...
2: Обжигался?
1: Откуда ты знаешь?
2: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее, то, что от него осталось.
3: Вам кальян не горчит?
2: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь — это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
1: Да.
3: Ну так вам угли менять или нет?
4: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карену, вы узнаете где-то через 56 серий.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание овечки, случайно изобрел волынку.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера!
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте! Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
5: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
6: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
4: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
5: Ну надо же, спасибо.
4: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
7: Да ломается, зараза. Динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
4: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
7: Ну надо же, спасибо.
8: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
9: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
8: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
9: Ну надо же, спасибо.
6: Антифриз «Володя» – ваш козырь в любой ситуации.
2: Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны.
6: «Володя» – хорош снаружи и внутри.
10: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
11: Эх, ваша правда.
10: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
12: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
10: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
13: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
10: Вот далеко не полный список. А нет, простите. Это полный список наших программ для вашего отдыха.
14: Меня зовут Михаил Шухеров. И я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
11: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
10: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite/pomogite.au.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря. Кормят тут очень хорошо, так что жди от меня прибавления.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
3: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
4: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
5: И чё, как?
4: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
3: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
4: А оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
6: Чё такое мачество?
4: Ну, это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
6: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
7: Я Фаризатович.
8: А я Сара Конорович.
3: Чё? Это ты угораешь?
8: Это дед по Терминатору угорал. А мать так страдала, Эдик.
4: А тебя как зовут?
9: Камила.
4: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
9: О, да.
4: Сразу сербского нападающего родишь.
9: Щечка выбить. Не-не,
4: это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
9: Ой.
4: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
3: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят, фу, приезжие.
6: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут, фух, приезжие.
3: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
4: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
10: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
8: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
3: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
8: В точку, в точку.
9: Мы вас возим, кормим, одеваем.
10: Мы что, типа мать России?
4: Да, да. Как мачество. Вы Россия Кыргызов наша.
3: Многополярный мир у них. Россия, Америка.
8: Кыргызы и мексиканцы. Вот кто правит миром.
9: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
3: Родригес, родной, выходи. Мы закончили.
9: Спасибо.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: «А прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне». Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: «А это что такое?» «Это череп прапорщика». «А что, только одна извилина?» Говорит: «Нет, фуражка надавила». «Дорогой, а золото ржавеет?» «А в чем проблема?» «Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения». «Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют». Огромные кладбища. Кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано «Живой уголок».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10. Танцуй!

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Раньше не было прививок и химии этой. Вся еда была натуральная. Жили люди по 38 лет. Горя не знали.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма», город Пермь.
3: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
4: Василий Терминатор.
3: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
5: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: Нержавейка? Нержавейка, отвечает наш герой.
5: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
3: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал, а кто б не дал?
5: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
5: Он хоть и с подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
5: Вот зараза!
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
5: Дайте вас перевяжу!
3: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор! И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
5: Ту-ту-ту-ту!
3: Бубух! Все, капут! А город подумал. Ученья идут.
5: Вся Америка гадает, чем героя наградить?
3: Может, на курорт отправить?
5: Или орден приварить?
3: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
5: Сохрани твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот.
1: С человеческим лицом.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот скажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину!

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбери стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
2: Подвал. Цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина. Это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики, я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо, но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт, она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш. Или бамбук, или камыш. Ну, что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили. Устроили. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Ира и Света играли в шахматы, Алена раскладывала пасьянс, а все потому, что Люба не успела в магазин до 22:00.

0: FM. Шутки.
1: Вчера сломалась соковыжималка, и березового сока я так и не попил.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Одно из самых ценных женских качеств – это, конечно же, настойчивость. Представьте, кабинет врача. Доктор, я уже разделась. Девушка, я же вам уже сказал, я ветеринар. Доктор, вы меня не знаете, я та еще кобыла.
3: Эх, дороги, пыль да туман, и кого там только не встретишь. Едет как-то автоинструктор по городу, движение достаточно плотное, ну такое прям плотненькое, пробочки. Тут какая-то вдруг сумасшедшая совершенно дама на автомобиль начинает творить беспредел. Вправо-влево без поворотников, резко тормозит, резко стартует, подрезает, но он не выдержал. Слушай, человек профессиональный, догоняет ее, опускает стекло и орет. Дура! Дура! Ну кто тебя так ездить-то учил, а?
4: Ой, Олег Геннадьевич, здравствуйте.
3: Мужчины, помните, чемодан, как и парашют, нужно укладывать самому. Представьте, такая супружеская пара, он начальник, она его любящая жена, заботливая, а он такой весь в делах, постоянно в командировке, ну такой, ни слова милого не поцелует, не приголубит, такой весь деловой дома. Ну, она собирает ему чемодан в очередную командировку. Он подходит к чемодану и видит, что помимо всех принадлежностей там лежит мешок с гвоздями. Поворачиваясь к жене, говорит, это что такое? Она говорит, как чего, это вещи твои, это вот трусики, носочки чистенькие, галстучек, вот рубашечка беленькая, вот бритва, так сказать, одеколон, пен для бритья. Он говорит, это я вижу, а гвозди? Так вот же, положила же.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор

качались тени женщин и их мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я:

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения, есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера, водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут немедленно, на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал. Теперь хронически обгоняет. И задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Ярко звезды светили.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У Кати дома не было фотоальбома, поэтому сразу перешли к сексу.